0: любимые наши, всем доброе пятничное утро. А сегодня пятница, да?
1: Да,
0: да. Сегодня прям... пятница, ребята.
1: Знаешь,
0: приветствуем,
1: кажется,
0: вас на волнах Energy FM. Это Wasabi Show.
1: Мне кажется, в пятницу утром, знаешь, воздух такой, он немного как будто бы...
0: обнадеживающий.
1: Да, как будто утренний новогодний такой.
0: Пессимистичный такой, да?
1: Да, пусть на минималках, но новогодний. Как будто.
0: Приятный.
1: Да.
0: Как будто даже смог не ощущается.
1: Вообще.
0: Ребята, приветствуем вас на волнах Energy FM. С вами Эльвира Азарова.
1: Да.
0: И какой-то там Антон ее довесочек.
1: Да.
0: Антон Павлов. Да. Не, ну да, вот так не надо говорить. Не надо, ты не на дне, ты рядом со мной.
1: А, ну,
0: ты рядом со своей хозяйкой.
1: Дно рядом с хозяйкой.
0: Нет.
1: А, нет?
0: Ну, это хорошо. Звучит очень грубо, так не говори никогда.
1: Все хорошо, просто я привык за много лет, что ты мне говорила, и я
0: нет,
1: привык.
0: Нет, хватит.
1: Да, ну, нищет.
0: Все,
1: мы
0: теперь я решила, минут пять побыть добрее в твой
1: адрес.
0: Ребята, а все потому, мы сегодня с Антоном решили взять такую тему, которую мы обычно берем ближе к ноябрю, наверное, да? Но мы сегодня решили немножечко навести суету. И предлагаем вам
1: такие
0: писать нам о себе,
1: да.
0: С какого момента или с какого года вы слушаете Wasabi Show?
1: Это раз.
0: Да.
1: Да. Дальше.
0: Проводим сегодня перекличку. Где вы работаете? Вообще просто напишите о себе.
1: Кратко о себе, да.
0: Пример, Тосечка, приведи пример.
1: Например, я Антон Павлов, я работаю ведущим там, мероприятий столько-то.
0: Ой,
1: лет,
0: это долго.
1: К примеру. Слушаю Wasabi уже 11 лет. Прямо напрямую, даже без наушников. Еще и вижу Wasabi.
0: Нет, неправильно, не так.
1: Ну, давай ты попробуй объяснить, давай.
0: Ну, я, например, Муратик такой-то, такой-то.
1: Мурат.
0: Слушаю Wasabi Show с 2017 года. Очень вас люблю. Работаю я менеджером по продажам в автомобильном салоне таком-то. Все.
1: Все здорово.
0: Да, ребят, пишите. 8-700-107-10-22. Мы хотим узнать, сколько вас.
1: Кто ты? Кто ты?
0: Может, нас слушает 100 человек.
1: Да.
0: А может быть, вообще 100 миллионов.
1: И вот всех, кто сейчас нас слушает, не поленитесь, пожалуйста. Я понимаю, некоторые за рулем.
0: Сегодня объявляем перекличку открытой.
1: Да. Будьте
0: добры. Можете написать, где вы работаете, как вы, кем вы работаете.
1: Я,
0: если хотите.
1: Я думаю,
0: хотите,
1: с нашими пробками сейчас, да, которые происходят в связи вот с обновлением дорог, с постройкой ЛРТ, да, я думаю, у вас есть время где-нибудь вот в пробочке взять все-таки телефон
0: и написать
1: там.
0: Да,
1: по номеру.
0: Поэтому 8. Сегодня будет у нас такая тема.
1: Да, 8-700-107-10-22. Можете, если будет время, дописать, за что вы любите Wasabi и за что вы что-то, может быть, хотели поменять.
0: Да.
1: Пишите.
0: А что, да, и еще свои предложения какие-то. Может,
1: мы,
0: какую-то
1: мы сегодня
0: хотите.
1: Открыты, да.
0: Может быть, вы хотите, чтобы мы приглашали каких-либо гостей.
1: Да, рубрика «Вселенские заговоры». Я свою фигню какую-то.
0: Кстати, я купила камеру видеонаблюдения.
1: Вау. Так.
0: А внутри дома там снова, ну, неважно, да, в общем,
1: поставила,
0: купила, да. И чтобы ее зарегистрировать, мне надо там и почту, и номер телефона, все-все-все, пройти там этот сканер, не сканер,
1: верификацию.
0: Но это за мной же будут следить.
1: Ну, как
0: понимаешь,
1: бы...
0: любое видеонаблюдение... Ну, мне так кажется, если даже я купила эту камеру для себя, ну, там столько информации она запрашивает, и пароли, и почта, не почта.
1: Ну, не каждый, но кто...
0: Мне кажется, кому надо,
1: Вот
0: есть ли какие-то хакеры? Я в каком-то кино видела, где какой-то хакер, он подключился и вообще наблюдал, чем они занимаются дома, он прослушивал, что они там говорят, что обсуждают, какие у них планы.
1: Я не удивлюсь. Если прям сильно нужно, то
0: да,
1: могут.
0: А может быть, мы вообще участвуем. Вот помнишь, проект «Дом-2» был популярный?
1: Да.
0: Теперь его закрыли, да, или не закрыли? Я не знаю, он продолжает свое существование
1: не
0: или нет.
1: Вроде
0: а может
1: закрыли.
0: Быть, мы тоже как в «Доме-2»? Вот смотри, у нас в студии камера.
1: Возможно, мы вообще как...
0: Везде камеры, везде видеонаблюдение.
1: Наши создатели какие-то, да, смотрят за нами и вообще смотрят, как развивается наша цивилизация и как мы скоро... там, я не знаю, придем к...
0: Почему ты все время говоришь «я не знаю»? У тебя
1: хорошо,
0: это какая-то, вот, знаешь, связка. Либо типа-типа, либо «я не знаю», «я не знаю», «я не знаю».
1: «Не знаю», надо убирать, да?
0: Да, убирай, некрасиво,
1: окей,
0: Антон.
1: Окей,
0: а потом будут говорить: «Вы слышали, как на радио там ругается женщина? Давайте, давайте жаловаться за то, что она ругает своего соведущего». Все, ребята.
1: Ты думаешь, она таким голосом
0: разговаривает? А, кстати, знаете, что мы многих вчера помиловали. Мы разблокировали заблокированных пользователей.
1: Да, так что
0: поэтому все, кто был в блоке, тоже нам обязательно напишите. Ребята, я знаю, что вы нас слушаете, поэтому напишите. Мы
1: вчера... А если кого-то не успели разблокировать,
0: разблокировали,
1: напишите, тоже попробуем.
0: Напишите с другого телефона, разблокируйте мой номер такой-то, такой-то, мы будем вас разблокировывать. Что
1: у хозяйки
0: нам написали?
1: Доброе настроение.
0: Да, Виталий из Алматы написал, я работаю в Яндексе К+. Вот.
1: К+, это что значит? Это какая-то...
0: Комфорт+. Доброе утро, Васаби. Я Александр, работаю инженером, слушаю вас 6 лет, вы красавчики.
1: Александр, смотри, да, сейчас пока Александры начали писать только, да, я так полагаю.
0: Плюс один ваш слушатель из Кокшетау. Ну, никакую информацию он о себе разглашать не хочет, имеет право.
1: Инкогнито? Да.
0: Но мне кажется, сейчас вообще ничего инкогнито, как
1: да,
0: ты
1: конечно.
0: Говоришь, нет.
1: Ну,
0: все
1: ты
0: уже,
1: знаешь,
0: как только у нас... И мне вот стало так страшно, да. Я говорю своей дочке, я говорю, слушай, эта же камера за нами следит тоже и кому-то сливает. Она говорит, мама, у тебя телефон в руках 24
1: да.
0: на 7.
1: Так что расставь.
0: Там давным-давно уже конечно. Все слито, все, что
1: это,
0: можно и
1: это,
0: не можно.
1: Понимаешь, этот телефон видел все. Мне кажется.
0: Да. Так, доброе утро.
1: Хозяйка, смотри, а вот наши слушатели, вот, которые инкогнито, почему, вот, например, не включат какой-нибудь креатив? Мы же все равно их не увидим. Написали бы там, например, я владелец космической станции «Аполлон». Я не знаю, ну что.
0: А ты бы хотел?
1: Я хотел бы, чтобы с нами наши слушатели были честными.
0: Настами?
1: С нами
0: а,
1: были
0: с нами?
1: Честными, да.
0: Не послушай, настами. Настами.
1: Местами.
0: А, Тосечка, а ты бы вообще, вот как только все это обнародуют про инопланетян, ты хотел бы вступить с ними в какой-нибудь контакт? Ну, не в тот, в который ты привык вступать обычно с незнакомыми красивыми людьми.
1: Но если они красивые, то почему бы и
0: нет? Они все красивые, да.
1: Инопланетяне.
0: Да, ты бы хотел вот как-то там договор заключить? А может, и есть, да? Вот ты же говорил, что
1: да
0: ты есть
1: инопланетяне. Да, мы же все инопланетяне.
0: А, ну все, не начинай. Так, меня зовут Дильшат. Пишут, слушаю вас 4 года. Вы лучшие. Спасибо, ребята.
1: Спасибо, Дильшат.
0: Как вы думаете, ребята? Я знаю, что вы любите нам советовать. Нам нужен какой-нибудь третий соведущий. Но понятное дело, что соведущая нам не нужна.
1: Тут ее... Я просто сначала хотел, знаешь, там возмутиться, что-то сказать, а почему такая несправедливость, так нечестно? Второго соведущего можно, третьего, точнее,
0: нет.
1: А третьего соведущего нет. Потом подумал, у меня же не 9 жизней.
0: Точечка, справедливость
1: я,
0: это такая вещь, которая существует там со стороны каждого,
1: да.
0: Абсолютно разная.
1: По-своему, да.
0: Для тебя это несправедливо, то, что я возьму третьего соведущего.
1: Все отлично, я с тобой
0: не
1: всегда солидарен.
0: Не да. Зачем ты перебиваешь? Я разговариваю.
1: Я просто уже испугался.
0: Не надо так разговаривать со мной, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Так вот, значит, а я считаю, с моей стороны, что несправедливо сюда звать женщину. Ты считаешь...
1: Нет, давай не женщину,
0: нет,
1: девушку
0: подожди,
1: позовем.
0: Подожди, ну дай договорить, подожди,
1: да,
0: Тосечка. Вот, ты считаешь, что несправедливо сюда брать мужчину, соведущего. Я считаю несправедливо брать женщину. Но так как мой авторитет здесь весомее, я решаю, кого нам звать.
1: А то я думал, как в фильмах Netflix
0: understand?
1: Трансгендера надо посадить.
0: You
1: примеру,
0: know,
1: да?
0: Кто здесь главный?
1: I know, you, boss.
0: Все.
1: Хуга босс.
0: Здравствуйте, я из Алматы, меня зовут Алишер, 27 лет. Таксую и утренние пробки провожу вместе с вами. Благодаря вам пробки проходят незаметно. Спасибо вам.
1: Спасибо,
0: ребята,
1: Алишер.
0: Напишите, пожалуйста, сколько вам хотя бы лет.
1: Да, лет тоже, да. Ну, напишите, просто нам интересна возрастная категория.
0: Если вы не хотите писать, где вы работаете, не хотите писать свое имя, давайте проведем перекличку, хотя бы напишите, сколько вам лет. Нам очень интересно.
1: Нет, ну, если что, так, если кто-то переживает, да, все остается, вот эта вся информация приходит на один планшет и читает ее только Эльвира, и в конце эфира она сразу же удаляет.
0: Я все про вас уже знаю.
1: Да.
0: Ребята.
1: Так что не стесняйся.
0: Доброе утро, Антон, Эльвира, удачного вам дня. Привет с Борового, меня зовут Серик, работаю строителем, слушаю вас 2-й год.
1: Обожаю, когда с Борового пишут, не знаю почему, потому что мне кажется, что когда-нибудь кто-нибудь оттуда такой, Антон, да приезжай в гости, я просто мечтаю в Боровое. Но, да.
0: А меня туда приглашали абсолютно бесплатно. Приглашали, но мне показалась дорога, что-то как-то лететь долго, что-то как-то не хочется.
1: И что, надо ехать?
0: А вдруг
1: мне
0: спину
1: кажется,
0: прихватит, а вдруг давление,
1: красоты.
0: А вдруг сердцебиение, не знаю,
1: не,
0: что-то
1: ну
0: как-то
1: да.
0: Я вот не решилась,
1: ну,
0: потому что для меня любая дорога это стресс.
1: Стресс, я знаю, хозяйка.
0: Какой для меня был стресс, когда в этом году я поехала.
1: Полетела, да что ж тут?
0: Поехала в Копчегай.
1: Да-да-да, город Кунаев.
0: Честно, я потом в пробке застряла до Бишкека доехать быстрее, чем до Копчегая. Вот честное слово. Меня зовут Алина, 31 год, и я вас слушаю с удовольствием с 2023 года. Молодежь нам написала, 3-2 года нас слушает.
1: Нет, ты знаешь, это же приятно, что наши слушатели, понимаешь, я думаю, что вот у нас возрастная категория, это примерно такие олды, как мы, и там все.
0: Да, да.
1: И очень приятно, когда нас слушают даже, знаешь, те, кто едут в садик.
0: Яша пишет, вот я знаю, Яша нас давно слушает. Да. По теме с 2018 года вас слушаю, числа с 18 по 22 марта, помню, был праздник Наурыз. Слушаю до сих пор, потому что вы лучшие по всему миру. По всему
1: Яков,
0: миру.
1: Яков, спасибо большое.
0: Здравствуйте, меня зовут Алмаз, я с города Семей, слушаю вас 4 года, вы классные ведущие.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Семей, огромный привет вам.
0: Еще вот написал нам Айдар, ой, мужчины, как же я вас люблю. Мужчины у нас
1: еще
0: сегодня
1: спят,
0: так
1: пока,
0: вот
1: может быть,
0: активничают, понимаешь? Молодцы. Меня зовут Айдар, слушаю вас 2017 года, сотрудник другой коммерческой радиостанции. Ох, спортивный ты... комментатор, 48 лет, город Алматы. Сначала сильно вас не любил, но потом сильно к вам привязался. От любви до ненависти один шаг. Я знаю, что все хейтеры, которые там на нас жалуются, они на самом деле нас каждое утро слушают.
1: Да. Вот, ты помнишь, даже когда говорили...
0: А потом мы с этими хейтерами дружим, да, ребята. Да. Вы знаете, мы подружились не с одним хейтером и не с одной хейтершей. То есть она сначала или он жалуются на нас, пишут какие-то письма, потом мы выходим с ними на связь, и мы теперь дружим.
1: Да, и мы тут же начинаем ржать почему-то. И, ну,
0: да,
1: как-то,
0: мы
1: я
0: смеемся,
1: не знаю,
0: да, на нас там в суд кто-то подавал, кто-то жаловался, потом мы, значит, вышли на связь,
1: и мы
0: все,
1: да,
0: подружились. Да, мы стали друзьями. Доброе утро, меня зовут Айдар, слушаю вас 2017 года. А, ой, это же я озвучил, что дает это?
1: Хозяйка, давай я еще раз напомню номер, ребята, на всякий случай для WhatsApp-посланий. 8-700-107-10-22. И если вдруг вы не можете отправить на этот номер свое сообщение, значит, вы в блоке. Напишите с другого телефона, и хозяйка,
0: да,
1: мы вас разблокируем.
0: Ребята, мы всех разблокируем. Все.
1: У нас в день, в день переклички у нас и амнистия сразу же,
0: да,
1: случается.
0: Да, пятница, хозяйка, же.
1: Да, чушь.
0: Я, Аяулым, развиваю кредитование и страхование в автомобильной компании. Всего вам прекрасного. Таксист переключил на другой канал, но хочу, чтобы вы увидели всех своих слушателей. Увидели?
1: Услышали, увидели.
0: Услышали,
1: ну,
0: наверное,
1: конечно,
0: да? Так.
1: А сколько раз мы собирались, помнишь, сделать фан-встречу? Уже,
0: ну, мне кажется,
1: 11 лет.
0: У меня, знаешь, синдром самозванца. Мне кажется, на фан-встречу никто не придет.
1: Ну, возможно, да. И да. Мы расстроимся.
0: И
1: просто,
0: мне будет,
1: да,
0: грустно. Придет 2 человека, я буду плакать. Да, не, ну это не значит, что я не ценю этих двух человек.
1: Мы придем с тобой друг друга, будем веселить,
0: ну, вот
1: что ли, поржем.
0: Так. Так, доброе утро, Эльвира, королева эфира, и Антон. 7 лет как слушаю вас, конечно, с перерывами, но все же жалко, что уже нет тех самых горячих тем, что раньше, но ваша огромнейшая харизма никуда не делась. С Алматы работаю в фармкомпании, Александр, 38 лет. По скриптам возьмите говорящего попугая.
1: Во!
0: Кстати, да, ребята, времена меняются. Раньше мы могли... почему у нас вообще шоу называется,
1: да,
0: «Васаби»?
1: Васаби, да.
0: Мы обсуждали очень горячие темы. Сейчас так раз, и это так, нам немножечко запретили.
1: Первые темы были настолько горячими, я не знаю, что...
0: Да, ну, я вообще до сих пор поражаюсь, как мы это все...
1: Обсуждали даже и фантазии людей...
0: Все, замолчал.
1: Ну нет, просто...
0: Здравствуйте, Эльвира и какой-то там Антон. Вот
1: привет,
0: мой человек.
1: Привет, да.
0: Эля, я ваш единственный слушатель. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что вас слушает много людей. Но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов.
1: Прикинь, как чувака заморочило-то вообще. Я думал, что у меня кукуха полетела-то.
0: Доброе утро, любимочки, вселенная, Эльвирочка и какой-то ненаглядный довесочек Тосечка.
1: Ненаглядный.
0: Да, ваша постоянная слушательница из Акибастуза. Меня зовут Ольга, работаю в вагоноремонтном депо ТО «Богатырь Транс».
1: Вау.
0: Слушаю вас 4 года, очень вас люблю.
1: Акибастуз, привет вам огромный, ребят.
0: Вот пишет нам Дмитрий. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Очень влюблен в Эльвиру Азарову и обожаю Антона Павлова. В общем, вы та еще сладкая парочка. Терпеть не могу, когда кто-то на вас начинает жаловаться. Я готов с ними встретиться. Лично.
1: Наша крыша.
0: Лично поговорить. А так я работаю в такси. А вы будете озвучивать компанию, в которой я работаю? Я работаю в Яндекс.Такси.
1: Да вообще не вопрос.
0: Вот озвучили, пожалуйста. Доброе утро, меня зовут Руслан. Слушаю вас уже 8 лет. Мне 39 годиков. Ты мой сладкий, 39 Фигур. Годиков. Молодежь еще, да, вот? По сравнению с Тосечкой, молодежь. И со мной тоже. Здравствуйте, Эльвира и Антон. Удачного вам дня. Денис, слушаю вас года 2. Работаю электриком и сантехником. Я мастер на час. Обалдеть.
1: Ты знаешь, хозяйка, вот ты говоришь, все еще, ну там, ну как бы моложе, да, Антона. Я вот недавно тут был случай, я проводил свадьбу, да, хозяйка.
0: Да.
1: И, ну, мне прислали список гостей, и отец жениха был моложе, чем я.
0: Отец жениха?
1: Да.
0: Да, я же тебе говорила, у тебя возраст дедушки.
1: Я, понимаешь, я, да, уже немножечко такое это, ну,
0: да.
1: Но мне, знаешь, вот, когда люди начинают бояться своего
0: возраста...
1: Ну
0: и у меня возраст уже такой,
1: знаешь,
0: а когда я могла
1: бы вполне
0: быть
1: бабушкой. Я знаю, я люблю свой возраст.
0: Но почему-то мне хочется быть молодой бабушкой. Почему? Чтобы помогать своим детям. А не тогда, когда я уже буду больная вся, вот, да. Как-то...
1: Или внукам, да, еще?
0: Да, с внуками я это имею в виду.
1: А ты говоришь, детям просто сказала.
0: Детям с детьми, с внуками, да.
1: Понятно,
0: вот мне очень хотелось бы, вообще, мне кажется, очень круто, когда ты молодой, и ты уже дедушка или бабушка. Что в этом такого?
1: А я ничего
0: и вообще
1: не говорю.
0: И еще многие женщины, да, они не хотят, чтобы их бабушкой называли, их внуки. А мне наоборот прикольно, что меня будут бабулечкой.
1: Нет, ты знаешь,
0: я хочу, чтобы меня назвали Бабаэля. Вообще будет круто.
1: Бабаэля.
0: Бабаэля. Нет, Бабаэля. Бабаэлечка моя. Да, вот я хочу. Я хочу, чтобы мои внуки меня так и называли.
1: А бабуля Эля?
0: Пускай бабулечка моя, да, старушечка моя, мне нравится.
1: Смотри,
0: что-то в этом есть
1: тебя,
0: такое, знаешь?
1: Ну, вот, ну просто у меня, знаешь, вроде бы как бы возраст деда уже, в принципе, да, можно было бы стать им. Но я вот разговаривал со своей, ну, бывшей первой супругой, и она сказала, да, у меня у сына там есть девушка очень хорошая, там очень порядочная, все им нравится там. И единственное, он не торопится, потому что, глядя, говорит, на нас, у него уже, говорит, есть опыт, и он... Они решили пока не торопиться.
0: Ой, не надо, вот на чужом опыте, ребята.
1: А я пока, ну, как бы нормально.
0: Не надо. Вот не надо говорить. Или бывает такое, что, ой, я посмотрел на то, как мои родители ругались. Я вот решил
1: никогда
0: не жениться.
1: Нет, мы не ругались, что самое интересное,
0: нет,
1: это хорошо.
0: Нет, это я другой пример привожу, да? Ну, например.
1: Да, я понял.
0: Не надо так мыслить, ребята. Влюбляйтесь, рожайте, любите друг друга.
1: Нет, ну, с другой стороны, понимаешь, он сейчас уделяет время карьере, работе.
0: Ой, ну, давай мы будем обсуждать сейчас наши семьи, кто чем занимается,
1: хорошо, ладно,
0: кто чем увлекается.
1: Ой, ладно, когда ты же обсуждаешь, сейчас тебе не мешаю.
0: Я могу, здесь я хозяйка.
1: Как бы я же с тобой, ты мне только что подняла в ранг.
0: Ты довесок.
1: Недавно сказал, ты рядом со мной.
0: Нет, не рядом со мной, ты чуть пониже же.
1: Вот же какая, ах ты.
0: Вот это такая хитрая такая, ух ты, бессовестная паразитка.
1: Можно это слово, не знаю, говорить поди сейчас.
0: Нельзя. Привет, Васаби, слушаю вас уже лет 5, вы лучшие. По теме работаю шиномонтажником очень давно. Георгий из города Семей. Привет тебе, Георгий. Ребята, кому из вас на работу привет передать, тоже пишите.
1: Вообще не
0: мы
1: вопрос.
0: Мы сегодня добрые, сегодня у нас пятница. Мы будем все ваши сообщения озвучивать, говорить, где вы работаете, и передавать привет вашему коллеге.
1: Можно это слово говорить? И вот знаешь, ах ты шельма.
0: Здравствуйте, приехали. Получай.
1: Слушай, ты знаешь, что это? Это ловкий, хитрый человек. Ну, тут написано плут, пройдоха или мошенник. Это не про тебя.
0: Это про тебя.
1: Тут ловкий, хитрый
0: плут,
1: человек, хотел
0: пройдоха.
1: Сказать.
0: Пройдоха? Какой ловкий, хитрый? Нету никакой хитрости.
1: И ловкость это не особо.
0: Ну, вот это ты.
1: Нет, ну просто, знаешь, так говорили раньше.
0: Тихо, замолчал. Так, я вас слушаю 2,5 года началось с того, что вы ругались в эфире. Я подумала, чокнутые. Что это такое? Куда я попала? Про Элю прям думала, чокнутые. Только потом, как зашло, я не могу перестать вас слушать. Жду прям. Эля, вас никто не заменит. Спасибо.
1: Да, никто и не собирается ее менять.
0: Так, что? Здравствуйте, меня зовут Асемгуль. Я даже порой жаловалась на вас и писала. А вот она наша.
1: О, привет. Хрень,
0: поймалась,
1: привет,
0: Асемгулечка. Терпеть вас не могла, потому что когда-то Эльвира оставляла о ком-то отзыв и ругалась. Я подумала, ну почему она ругается? Как можно так себя вести? А потом мне так понравилось. А мой муж сказал, да я вообще слушаю их 5 уже, обожаю их. У них такой формат. В общем, вас влюбилась и удалила все свои хейтерские письма.
1: Ты знаешь, хозяйка, мне кажется, супруг пока не знал, ну, что думал, что жене не зайдет, он от нее втихаря слушал.
0: Да. Эльвира, королева эфира, доброе утро. И какой-то там Антон, тоже мой человек.
1: Да,
0: Ольга,
1: это все
0: здравствуйте.
1: Все наши люди. Туда все твои.
0: Я из Алматы, зовут Ольга, мне 54. Я телец, финдир в крупном холдинге. У нее такая аватарка, она прям реально серьезная женщина. Да.
1: Покажи.
0: Слушаю вас 7. Пробуйте разное, вы потрясающие. Без вас день не день. Сейчас, подожди. Вот.
1: Я бы сказал в рифму день.
0: Ольга, ты посмотри, вот сразу, да, вот прям финдир.
1: Да, сразу,
0: ребята,
1: да.
0: Ольга выглядит
1: прям,
0: как настоящий финансовый директор.
1: Прям к ней хочется приходить за деньгами, да?
0: Да, вот хочется. Вот мне хочется прям вот, мне хочется работать на Ольгу.
1: Да.
0: Надеюсь, меня шефы не слушают.
1: Слушают,
0: а вдруг оскорблю, обидятся.
1: Да нет.
0: Нет, я не хочу работать у Ольги. Ну, я пойду работать у Ольги, если вы меня это отсюда выгоните.
1: Подожди, а Ольга такая, я что, беру?
0: Возьмет. Вот прям вот я по глазам вижу, вот где она там деньги.
1: Мне кажется, да, она двоих нас возьмет.
0: А мы любим деньги. Да.
1: С легкой подачи Фендира вообще, конечно. Да пусть они у нас тут балакают что-то. Вот.
0: А еще знаете, да. ребята, у каждого в компании есть, например, там вот шеф,
1: да,
0: там
1: да.
0: Финдир, они такие вот боссы этой компании, да. И вот всегда же у них есть элита. Элита — это те, которых они любят, те сотрудники,
1: да.
0: Которые это приближенные к ним. Я всегда
1: которых
0: мечтала.
1: Которых есть симпатия. Я тоже всегда мечтал, чтобы я был.
0: Я всегда мечтала войти в круг элиты.
1: Приближенных.
0: Элиты, да, что я тоже вот.
1: Хотя бы глянуть, как
0: его там. И чтобы про меня говорили, вот так я такая иду, и все такие: вы знаете, она же с нашим финдиректором дружит. Они лучшие друзья.
1: Вась-вась вот так, да.
0: Они вась-вась вот так, они там день рождения друг другом отмечают. Они вообще близкие. Друзья,
1: они кинты. Да, они летают вместе за границу.
0: Да, мечтаю, как хочется мне.
1: Как, я тоже так мечтаю.
0: Ребята, я так хочу, да.
1: Шефы, услышите нас, возьмите нас с собой куда-нибудь.
0: И чтобы все
1: хотя
0: остальные.
1: Хотя бы, я не знаю, ну, и хотя бы боровое к вам вместе.
0: И чтобы все остальные такие, ну что мы просто люди-то простые, а они, конечно, особенные. И мы с тобой идем, вот как, прям такая замедленная съемка, как в турецких сериалах. Да, и мы вот так вот идем медленно, и они говорят, это элита наша, они приближенные к нашему Финдиру и Гендиру.
1: А, я просто нет, музыку изображаю, как мы бежим с тобой.
0: Можешь потише, музыка должна быть тише. Нет, все, замолчи. Вот, очень хочется, ребята.
1: Просто возьмите нас ради этого к себе.
0: Да, мы будем дружить с каким-нибудь Финдиром.
1: Мы вообще будем это...
0: Так, доброе утро, слушаю вас лет 10. За это время уже поменяла не одну профессию, но работаю в одной сфере. Вы мне нравитесь за многогранность. Считаю, что лучше вас нет. Без вас утро было бы скучным. Спасибо, что вы есть. Люблю вас. Нет третьего, не нужно разбавить ваш тандем. Меня зовут Елена, мне 50 лет. Ребята, вот смотрите, подождите. А есть же вот куда мы оставляем жалобы? ЕОТНЭШ.
1: Так.
0: Мы туда пишем жалобы. А почему у нас нет такого сервиса, куда вот похвалу?
1: Могут хвалить.
0: Да, вот нахваливать. Ребята, вот почему мы
1: а потом
0: такое
1: те, кого хвалят, им какой-то бонус бы давали, да?
0: Да.
1: А то штрафовать-то можно, а бонусы давать
0: вот,
1: нельзя.
0: Вот, ребята, вот у нас есть ЕОТНЭШ, где все жалуются. А давайте какое-нибудь приложение, где будут все хвалить. Да.
1: Похвала
0: кого-то,
1: KZ,
0: да, там лучший какой-то там работник, специалист или еще кто-то. И там
1: best
0: у них будут какие-то премии, какие-то, может быть, даже бонусы.
1: Да, может быть, да. Гражданские награждения какие-нибудь, да?
0: Да,
1: какие-нибудь
0: да.
1: Премии,
0: да.
1: Почему
0: премия,
1: бы
0: премия, там, например, да. От... Это, скажи, от этого. Да забыла я, как это называется. Ну, какая-то народная премия.
1: Вот.
0: Да. Выбор народа.
1: Выбор, да. Вообще. Выбор страны.
0: Было бы круто. Так, здравствуйте, Эльвира. Эльвира Таргариен, бурерожденная мать драконов. И Антон Ланнистер.
1: Ланнистер.
0: Про ударение...
1: Это Ланнистер. Это
0: Ланнистер.
1: Они, видимо...
0: Младший сын Тайвина, умный и саркастичный карлик. В смысле? Что вы несете?
1: Я не могу.
0: Оскар, 46 лет. Занимаюсь мебелью на заказ. Без посредников оплата. Только за работу и материал. Кухня без посредников нам написали. Вот в лице Оскара, 46
1: ой,
0: лет.
1: Оскар,
0: скажи, пожалуйста, а у тебя вот все по-честному? А то мне сколько попадались мебельщики,
1: да.
0: Они берут там задаток и исчезают.
1: Потом, да. Если что, хозяйка, можно Оскара номер? Я тоже запишу. Вдруг
0: пригодится. Подождите. Так, Оскар, 46 лет. Записывай, давай.
1: Давай, так, секундочку.
0: А, нет, подождите, я же не могу озвучивать.
1: А вдруг им нравится, надо,
0: нет,
1: это реклама.
0: Нет, подожди, нет, нельзя. Нет, если он не разрешал, я не могу
1: хорошо,
0: озвучивать
1: тогда мне, да.
0: Номер телефона, да. А потом вдруг всякие какие-то мошенники
1: нет,
0: воспользуются.
1: Мебель на
0: заказ. А буду виновата я. Доброе утро, так. Из Алматы. Мы Сергей и Тахмина, 44 года. Обоим с вами уже 10 лет. Сладкая парочка.
1: Красиво, да, звучит Сергей и Тахмина, да?
0: Да. Здравствуйте, меня зовут Эльвира, мне 42 года. Слушаю вас, ваше радио, примерно 8-9 лет. Правда, с паузами, потому что была в декретном. Работаю бизнес-аналитиком в банке. Хорошего
1: хозяйка,
0: дня.
1: Ты знаешь?
0: Ребята, пишите 8-700-107-10-22. Мы сегодня с вами знакомимся ближе. У нас перекличка ежегодная. То есть полгода назад мы тоже, да, обсуждали.
1: Где-то год.
0: Да, год назад.
1: Год прошел,
0: да?
1: Каждую осень уже, да.
0: Мы каждую осень...
1: раз в год, по-моему, или
0: да.
1: что-то.
0: Раз в год мы обязательно
1: Хозяюшка,
0: устраиваем перекур.
1: Знаешь, что я хочу сказать? Вот у меня уже такой какой-то триггер. Я когда слышу номер. Имя Эльвира, даже когда это не ты, у меня как-то, знаешь, поджимается хвост. И вот так все срабатывает.
0: Хвост поджимается.
1: Ну, это, если можно так было сказать.
0: Можешь, кстати, показать, как конкретно он поджимается. А, вот так, ну все понятно. Хорошо, да. Мне нравится такая поза. Медленно-медленно озвучь номер нашего WhatsApp, чтобы
1: 8,
0: все нам писали.
1: 8-700-107-10-22.
0: Да.
1: 8-700-107-10-22.
0: Напишите, ребят, мы сегодня объявляем перекличку открытой. Напишите,
1: да.
0: кто вы, сколько вам лет, как давно нас слушаете.
1: Чем
0: и можете предлагать даже какие-то
1: да,
0: идеи. Мы сегодня с вами на связи.
1: Абсолютно
0: доброе открытые. Утро, радиотчане. Не спорьте, кого брать. Возьмите. А, все.
1: Че там?
0: Он... Да, ладно, не буду даже, я не хочу даже это озвучивать.
1: Вот ты знаешь,
0: он говорит, вы не спорьте, кого брать, мужчину или женщину. Возьмите одного человека, там, двух человек в одном лице.
1: Ну, да. Я
0: доброе утро, наши топчики. Меня
1: это
0: зовут
1: кентавра,
0: Дамир.
1: Что ли?
0: Тишина. Меня зовут Дамир, мне 6 лет, слушаю вас 3 года. 6 лет?
1: Привет, Дамирчик.
0: Меня зовут, когда возили меня в садик, привили мне любовь к вам. Сейчас я уже в школе на первом уроке. Здравствуйте.
1: И слушает нас.
0: Не слушает нас. Не слушай
1: красавчик.
0: Нас. Не надо нас слушать.
1: Да? Ладно,
0: ты еще маленький. Здравствуйте, 50 лет, финансист, живу за городом, работаю в городе, слушаю вас в пробках. Года 3 это точно. Года 3 это точно. Меня зовут... Татьяна, так. Мне 30 лет, живу в Алматы, работаю турагентом в компании Deus Travel. Слушаю вас уже более 7 лет. Сейчас не представляю свои будни без вашего шоу. Вот еще, я слушаю вас в пробках с 2019-го, работаю в банке, мне 46 лет. Писали
1: так.
0: Нам, написали.
1: Наша каста.
0: Доброе утро. Я из... Что такое Gotham City?
1: Gotham City, это Бэтмен нам пишет.
0: Да? Люблю васаби и все черное. Слушаю вас более 8 лет в своем Бэтмобиле. И там едет на каком-то драндулете.
1: Да, нет, просто нет, я поражаюсь. Наши вот слушатели очень креативны, и некоторые тоже такие же, как и мы с тобой, кукухой поехавшись.
0: Так, ребята, пишите. Я напоминаю, что мы всех наших заблокированных слушателей разблокировали. Поэтому напишите все. Все. Я все ваши сообщения озвучу.
1: Слушайте.
0: А вот тут
1: и
0: еще...
1: Не говорите, что вы не слышали.
0: Меня зовут Оскар, мне 43 года. Слушаю вас по утрам в течение 4 лет. А так владею своей компанией, сотрудниками в 40 человек. Им всем пламенный привет. Интересно слушать вас, вы классные энерджи.
1: Скоро вдруг у них будет 42 человека.
0: Доброе утро, красавчики. Кстати, привет, мы тебя разблокировали, дорогой наш. Доброе утро, красавчики. 2,5 года слушаю вас. Мне 45 лет. Очень переживаю, когда вы собираетесь увольняться. Соведущего вам абсолютно не нужно. У вас супер дуэт. Спасибо вам за амнистию. Тимой Золотой. Все нормально, не за что.
1: Все.
0: Так, наш человек.
1: Да, главное не... знаешь, не спамь. Вот это больше всего
0: да,
1: не
0: вот
1: любит.
0: Да, вот не спамьте, ребята.
1: Да.
0: Здравствуйте, бодрое утро. Я Миргалым, занимаюсь отделкой, клею обои, 17 лет. Слушаю вас полгода, семей. Привет, семей. Так, я Салтанат из авиационной сферы, 43 года. Слушаю вас 2,5 года с тех пор, как открыла Energy FM. Когда покупала новый автомобиль, с тех пор не переключила волну и познакомилась с Wasabi Show. Оказывается, мое старое авто не ловило вашу волну. Третьего лишнего не надо, вы огонь.
1: Привет
0: ну,
1: тебе.
0: Ну, раз предлагают слушатели, третьего лишнего отменяем.
1: Отменяем.
0: Ребята, а предложите, пожалуйста... подождите. А что будет, вот если Антона не станет?
1: Подожди, я...
0: Не, ну
1: ты знаешь, в связи с последними, как бы, случаями...
0: Да, анализами,
1: я уже, да.
0: И с твоим образом жизни. А это я специально говорю, чтобы ты начал себя беречь. Беречь.
1: Да жизнь одна, чела.
0: Не надо, Тоня. Здравствуйте, меня зовут Андрей, мне 50 лет, слушаю вас 4 года. Очень приятно. Любимые васаби, здравствуйте, я из города Алматы, мне 33 года, слушаю вас 2018 года. Меня зовут Булат, мне 41, слушаю вас лет 5 в университете.
1: Я, говорит, 41, ем один.
0: Ну к чему это?
1: Ну просто так.
0: Хочешь, ты будешь озвучивать сообщения?
1: Да нет, ты же скажешь, фу, как ты читаешь ужасно. Ну у меня есть пару сообщений.
0: Можно
1: я вам
0: зазвешу?
1: Нет, ну можно, нет.
0: Нет, все. Есть. Подожди, тут написала Салтанат. Нет,
1: ну,
0: Салтанат.
1: Если Салтанат, то все.
0: Да. Слушаю вас. 2023 года работаю бухгалтером. Когда вы ведете вместе, вы бомба.
1: Обожаю бухгалтеров.
0: Да.
1: Ну да, у них все в порядке.
0: А как правильно, Тосечка, бухгалтеров или бухгалтеров?
1: Правильно, бухгалтеров.
0: Молодец.
1: Можно я прочитаю?
0: Да, давай.
1: Здравствуйте, слушаю вас с сыном. Сыну 5 лет, он просит, чтобы я включал ваш эфир. Мне 38, слушаем с 25 года. Вот еще. Здравствуйте, меня зовут Роджер, 35 лет. Роджер, прикинь.
0: Круто.
1: Слушаю вас
0: имя.
1: С начала года. Пожелания. Требую дать свободу.
0: Он свободен, ребята.
1: Да, поверьте, нет. Я как бы, вот честно, по собственному желанию всегда. Мне все
0: он
1: устраивает.
0: Он свободен от свободы.
1: Привет, я Айжан, 39 лет. Я инструктор по йоге. Люблю вас. Я вот когда слышу инструктор по йоге, я представляю их возможности.
0: Ребята, у меня еще не прочитанных 485 сообщений.
1: И у меня одно.
0: Рубрику новостей, наверное, мы не будем тогда,
1: да? Я думаю,
0: тогда,
1: да, сегодня же на лайте.
0: Сегодня
1: давай так,
0: давайте,
1: будем знакомиться.
0: Сегодняшний эфир,
1: да,
0: мы посвящаем вам, ребята. Проведем с вами перекличку, будем знакомиться с вами ближе. Поэтому напишите нам, как вас зовут, сколько вам лет, кем вы работаете, где вы работаете. Мы обязательно передадим привет вашей компании.
1: С удовольствием.
0: С удовольствием, ребята.
1: Есть вот такое интересное сообщение, немножко улыбнуло меня. Здорово, Антоха, привет, Элечка. Меня зовут Даник, мне 37.
0: Привет.
1: Работаю в городе Алматы, в ватокатальном заводе. Слушаю вас со дня открытия. С утра настроение поднимаете, красавчики, не болейте, самое главное. Антошку как-то раз в клубе видел ведущим, зажигает под красавчик.
0: Что, зажигает под полной? Так, доброе утро, меня зовут Бота, 33 года из Алматы. Слушаю вас, 2016 года, как раз первую машину купила. Боточка, желаю тебе...
1: Да, чтобы она тебя возила всегда вообще,
0: да,
1: не радовалась,
0: вообще,
1: что не ломалась.
0: Да, вообще, чтобы никаких проблем с машиной, да, не было. Ильдар, 36 лет, слушаю вас с мая 2018-го. Любовь с первого звука была, вы лучшие.
1: Это, наверное, услышит
0: твой голос.
1: Ребята,
0: вас так
1: звонки,
0: много,
1: да,
0: а каждое утро... Все, вы попались.
1: Да, вот сейчас
0: каждое
1: вам
0: утро...
1: ловите, ловите.
0: Каждое утро, я говорю, напишите нам по теме, напишите нам
1: насыпай
0: по теме.
1: Насыпай, хозяйка,
0: и у
1: давай.
0: Нас 100-200 сообщений. Сейчас уже, более сколько там уже, почти 1000 сообщений уже набежало.
1: Да-да-да,
0: а?
1: Эх.
0: Все, вы поймались, поймались.
1: Да-да-да, вот с поличным. Теперь вот каждое утро, если вот мы вот... Вот эти все номера не будем видеть с сообщениями.
0: Здравствуйте, меня зовут Амина. 37 лет, я врач. Слушаю вас уже 7 лет. Я из города Алматы, написали. Меня зовут Асель, пишет следующая слушательница. Мне 43 года, я юрист. Меня на вас подсадила Виктория. Ей 46, она тоже юрист. Юристы нас
1: слушают. Юристы друг друга,
0: ага,
1: подсаживают на вас сами.
0: Попались тоже. А когда я говорю,
1: просили,
0: а ну-ка,
1: помощи,
0: юристы,
1: да, помогите,
0: а ну-ка,
1: нам,
0: юристы, подскажите нам, вот это правильно, неправильно,
1: да,
0: и могут,
1: да, да,
0: ли нас оштрафовать, что-то там задавали
1: сидите,
0: вопрос.
1: Сидите, молчите.
0: Да, вы сидели и молчали.
1: Мы сидели и молчали, начинался новый день. Такая песня есть.
0: Доброе утро, любимые ведущие. Слушаю вас около 4 лет. Бывали разные ситуации. Когда была за Эльвиру, потом за Тосю. Всем хорошего дня. Елена Балюк из Алматы. Я не Эльмира, я Эльвира. Мы же не говорим Белена, например.
1: Можно я быстренько в шуточку вставлю?
0: Елена, да, давай.
1: Если я выиграю лотерею, люди вокруг меня больше не будут бедными. Я серьезно. Я перееду в богатый район.
0: Какие? Бедные.
1: Не бедными. Не бедными.
0: Когда ты свой нос починишь?
1: Я не знаю, хозяйка.
0: Сколько лет? 10 лет все
1: никак не можешь. Посолок, выйдите на связь. Или как правильно говорить?
0: Ой, какая эффектная,
1: покажи,
0: девушка нам написала. Тихо.
1: Подожди, покажи
0: меня
1: сначала.
0: Зовут, подожди, я сейчас озвучу,
1: а,
0: и
1: ладно,
0: покажу.
1: Давай.
0: Меня зовут Алина.
1: А можно томным голосом?
0: Доброе утро. Меня зовут Алина. Я тренер пилатес. Слушаю вас с 2017 года.
1: Меня Антон зовут.
0: А дальше уже не так.
1: Да, а, да, ну-ка давай.
0: Только родила сына.
1: А, съехали сразу.
0: Но нет, это
1: да, классно. я шучу.
0: Только
1: хозяй.
0: Родила сына, стала слушать вас. Сегодня уже везу его в 4 класс.
1: А, чё,
0: а она
1: нет,
0: когда
1: подожди.
0: Родила сына. А. Посмотри, какая красавица, Тосечка. Вот прям в твоем вкусе. Роковая. Звезда.
1: Красивая девушка.
0: Зеленые глаза. Ну надо же.
1: Я вообще зеленых глаз никогда в жизни не видел. Только у котов.
0: Такие зеленые. Нет, у нее голубые. Вот здесь так просто, может быть, мы так смотрим.
1: Красавица. А ты знаешь, да.
0: Очень красивая, слушайте.
1: Это когда, это девушки, когда, знаешь, смотришь в их глаза, а через них видно небо.
0: Небо.
1: Небо, да.
0: С твоей гнусавостью тебе запрещены такие слова.
1: Нет, нормально, это же в этом фишка, хозяйка.
0: Как, еще раз?
1: Небо. Небо.
0: Ой, доброе утро, Эльвира, королева. Тихо, сия эфира. И тот, что гундосит напротив. Живу в Стокгольме, слушаю вас уже 4 года. По-моему, того, как переехал за город. Теперь каждое утро слушаю вас по дороге в спортзал. У нас время 5 утра. Вот у него вот.
1: Красавчик, круассанчик.
0: Плюс 46,
1: привет,
0: 76.
1: Стокгольму.
0: В Стокгольме.
1: Приятно, что нас слушают.
0: Да. Швеция пишет. Уф. Швеция. Очень
1: приятно.
0: Я бы
1: хотел бы, это, знаешь, вот есть шведский стол, а есть еще А нет, ладно.
0: Что ты несешь? Ты и так и живешь. Тебе там все прощают. Меня зовут Ернур.
1: За столом?
0: Я из города Семей. Я вас слушаю уже давно. Эльвира, вы супер. Антон тоже. Еду на работу и слушаю вас. Вот правильно пишите. Вы всегда пишите.
1: Эльвира, супер. Антон тоже.
0: Тоже пойдет. А, еще вы забыли написать. Эльвира, ты супер. Антон тоже пойдет.
1: Вы знаете, ребят, тигры, кто там меня слушает, нас слушает, вообще не парьтесь. Даже если... Я понимаю, что если вы вдруг напишете что-то там про мне хорошее, хозяйка сразу обидится, заблокирует. Поэтому лучше пишите ей.
0: А, дифирамбы. Ты так решил сразу же, да?
1: Да.
0: Такую броню
1: себя,
0: поставить.
1: Себя утешить. Что типа только поэтому происходит. Да.
0: Доброе утро. Меня зовут Гульнара. Я работаю портнихой. Своя маленькая швейная мастерская. Слушаю вас 5 лет. Про вас узнала от знакомого, который сказал: слышала о радио? Там такая ведущая бесит. С тех пор слушаю вас из Сельска. Тихо. По скриптам из-за вас пришлось режим работы поменять с 10. Подождите, ребята. Я серьезно вас так бешу?
1: Нет, это некоторые бывают, понимаешь,
0: Женечка? А почему я... Ну, многие пишут, бесит она, бесит, мне обидно. Почему? Чем я вас бешу?
1: Знаешь, тут есть такое...
0: Я оставляю отзывы для вас. Я какие-то темы обсуждаю.
1: А ты просто говори,
0: новости.
1: Хозяйка, знаешь, кто вот...
0: Почему кого-то, я вас бешу? Что тебя, я вам сделала?
1: Кто-то, кого-то ты бесишь, ты вот так говоришь, говори просто, а ты не бесись.
0: Доброе сразу утро, же, Эльвира. О, подождите, то есть мы сказали доброе утро, перешли к сообщениям, и целых 37 прямого эфира.
1: Да,
0: у нас
1: еще без
0: 37
1: песни.
0: Минут.
1: Могем, можем, практикуем.
0: Доброе утро, Эльвира и Антон. Меня зовут Галина. Слушаю вас с 2017 года. Первый раз, когда вас услышала, была, естественно, в шоке. Что это? Потом втянула, слушала вас через «не могу» и «не хочу». Теперь на протяжении всего этого времени, когда еду на работу, включаю только вас. Я работаю заведующей детского садика. Вы лучшие. Галина,
1: очень
0: Галина,
1: редкое, красивое имя.
0: Классная, да. Крутая заведующая детского сада. А почему я вас бешу? Напишите мне тоже, мне интересно. А что я плохого вам сделала? Я ведь никого из вас не оставляла.
1: Я тоже кого-то бешу, и ладно. И что?
0: А что, я только Антошку ругаю. И то за то, что он гнусавый и глуповатый бывает.
1: И за все остальное.
0: И все, за то, что опоздал, например.
1: За то, что он есть на этом белом свете.
0: За то, что он просто перебил или просто он под руку попадает. Например, вот бывает такое, какая-то плохая новость про какого-то мужчину, да? Мы озвучили, да, там кто-то...
1: Ее что-то, да, там триггернулось.
0: Да, и я начинаю вот нападать на Антона.
1: А я хапнул.
0: Ну, все же нормально, ему же нравится, ребята.
1: Все отлично. Правда, уже психика не к черту это.
0: А может быть, это не мое, может, действительно уволиться, как мне вот говорили.
1: Знаешь, кто говорит, что это не твое?
0: Да.
1: Это не его говорит тебе,
0: а
1: не
0: вот,
1: твое.
0: А вот написали. Эльвира, меня зовут Ерик, слушаю вас 3 года. Я полностью согласен. Эльвира чутка бесит. Вы постоянно на Антона без повода наезжаете. Да? Арман, серьезно, ты так думаешь? А я думала, нет, честно, я думала, что я по делу тебя ругаю.
1: Иногда нет.
0: Да?
1: Вот честненько, да, честненько. Ну вот ты сама же сказала, иногда просто новость какая-нибудь плохая. И ты
0: не, получаешь. Ну это же по делу, Тосечка. Ну, это же лучше... Ну, подожди, Тосечка, смотри,
1: да,
0: смотри.
1: Давай.
0: Ты такой у нас добрый, да? Ты готов встать на защиту любого там котенка, песика.
1: Да.
0: И тем более человека.
1: Ну,
0: и смотри, когда я на кого-то злюсь...
1: Ну, если
0: кого-то...
1: это хороший человек.
0: Подожди, на кого-то злюсь. Так. Ты просто защищаешь того, на кого бы я могла наброситься.
1: А если это, например, какой-то...
0: Ты его защищаешь и подставляешь себя. Ты щит! Можно говорить, Антон щит.
1: Да, Антон щит.
0: Ты щит. Нет, Антон. Я имею в виду, ты щит для тех, на кого я могла бы сорваться.
1: Ты имеешь в виду про средства самозащиты, а не про слово с английского, да?
0: А, нет, мы же не по-английски говорим. Ты защищаешь других, чтобы другие не попадали.
1: I'm a superhero. Нет, подожди, стоп. Если ты, например, разозлилась на какого-то плохого человека, то есть, подожди, я как какой-то... Сол Гудман защищаю плохих людей?
0: Нет, я, например, выйду на улицу, сяду за руль. И, возможно, я буду злиться на всех других мужчин. и на кого-нибудь сорвусь. А лучше же ты, ты-то свой.
1: А, ну так-то я и получаю.
0: Ты-то не пойдешь заяву там, не накатаешь?
1: Нет, конечно.
0: Ну вот видишь, свой же человек. Я тебе приплачиваю за это.
1: Да.
0: Шабашку закидываю. На деньги, на карту, на деньги.
1: Я, прикинь, просто вот подумал, за 11 лет, если все вот оскорбления сложить,
0: да.
1: Можно было вокруг света
0: облететь.
1: А какие
0: оскорбления? А ты не оскорбляйся?
1: Это комплименты. Нет, это комплименты. Да, это комплимент.
0: Да, так что все же нравится.
1: Да, вообще.
0: Все ему нравится.
1: Продолжай.
0: Ребят. Все, продолжаем. Здравствуйте, мое имя Шинбулат. Мне 43 года. Слушаю вас 4 года. Подсадила меня на вас Гульнара. Та самая портниха из Семска.
1: Вау, круто. Ну смотри, Гульнаре сказали, что там есть одна... Женщина бесит.
0: Тосечка.
1: А ты ей понравилась и подсадила.
0: Тут пишут, да. Я же сказала, что ты такой вот щит для мужчин, да. И тут пишут, поднять щиты за короля. Вот поднимут за тебя свои щиты. Или вы вначале бесите, потом влюбляешься. Надо же.
1: Мы же каперсы, ребята.
0: Ребята, я в шоке.
1: Мы
0: я
1: же вот эти оливы, многих, маслины.
0: Я так многих бешу.
1: Да не мы, а мы, не ты, а
0: я
1: мы с тобой.
0: Я должна уволиться.
1: Да не
0: зачем
1: должна.
0: Зачем я 10 лет... С утра встаю, просыпаюсь, сбиваю свое давление, еду на работу. Мне это надо.
1: Слушай,
0: я
1: вот
0: все
1: это...
0: равно вас раздражаю.
1: Слушай, вот сейчас те, все, кто тебе пишут, это что, не показатель? Они тебе
0: они
1: говорят,
0: не
1: ты
0: меня,
1: ему...
0: они просто хотят, чтобы
1: нет,
0: я озвучила.
1: Они нас... Если бы они бесились, они бы не писали бы тебе.
0: Ну ладно, пока продержусь. Но если будет много жалоб, что я вас раздражаю,
1: да,
0: ребят, мне придется
1: нет,
0: уйти.
1: Смотри,
0: я
1: не раздражаешь, потом
0: я
1: смотри,
0: так не
1: просто
0: могу.
1: Бывает два дрожаешь, потом три дрожаешь, и все.
0: Вот это логика. Доброе утро, Васаби. Слушаем вас с мужем 5 лет. Сейчас мы переехали из Семеи в город Стана и продолжаем слушать вас онлайн. Вы лучшие, вы незаменимые.
1: Спасибо, ребят.
0: Спасибо. Меня зовут Татьяна.
1: Вот.
0: Пишут нам. Слушаю вас, как стала возить сына в первый класс. Сейчас он в четвертом. Если Антон один в эфире, переключаю радио. Сори, Антон.
1: Когда это летом... предательство сейчас,
0: тихо.
1: Татьяна.
0: Когда летом не было вас в эфире, очень расстраивались с детьми, что вас не было. Так летом вы куда ездили? Школа же, как бы, каникулы были. Не надо никуда ездить, пока нас нет.
1: Нет, я вот смотри, да, вот мы иногда выходим по одному, да, специально для Татьяны, чтобы они не грустили, когда едут летом и ничего не играет на энергетике.
0: А вот смотри, как здороваются. Элька, Тося, Гундося, доброе утро. Тося, Гундося.
1: Это мне не надо, мне детство начинает напоминать.
0: Тебе так... А ты и в детстве Гундосил?
1: Нет, у меня был Антон по-другому, ну, а теперь...
0: Антон, остановись. Меня зовут Савелий из Алматы. Мне 19 лет, уже лет 10 постоянно вас слушаю. Сначала мы с мамой ездили на плавание и слушали вас. Потом в школу ездили. Сейчас уже третий год езжу в универ. И все это время вы с нами в машине.
1: Савелий, я тебя не прощу вот этот.
0: Подожди. За эти 10 лет я успел школу окончить.
1: Красавчик.
0: Я успел поступить в универ. А сейчас даже начал делать свою студию в веб-разработке Рахмет Студио.
1: Ах, молодец какой.
0: Почему
1: прям?
0: Рахмет? Рахмет?
1: Я не знаю, может, как-то это...
0: Ребята,
1: что за акцент у тебя появился?
0: Он просто написал по-английски, а поэтому так. Рахмет Студио. Можете назвать, если хотите. И все это время вы как-то были с нами. Короче, просто хотел сказать спасибо. Тося, за 10 лет не надоел, если что. Хозяйка в тонусе держит его. Все, ребята. Газ держите в городе.
1: Ой, красавчик, Савелий,
0: то есть
1: спасибо.
0: Его возила в школу мама. Он с мамой слушал нас.
1: Давай, как все получится у тебя с твоей студией.
0: Теперь он сейчас,
1: Рахмет.
0: Значит, студию свою открывает.
1: Да.
0: Молодец.
1: Там
0: молодец.
1: Что-нибудь нас тоже давай как-нибудь привлеки. Мы с удовольствием.
0: Куда ты все время примазываешься?
1: Не, а почему бы нет? Ну,
0: нет,
1: у него
0: нет,
1: веб
0: нет,
1: как,
0: нет.
1: Как студия.
0: Антон, так, стоп. Я сейчас скажу кое-что.
1: А я
0: пожалуйста,
1: люблю это.
0: Антону нигде не предлагайте работу. Он должен полностью зависеть от меня.
1: Ты так?
0: Иначе он не будет меня терпеть.
1: Нет, я ж тебе... Куда я от этого денусь? Ты что?
0: Я... Все...
1: Ребята, ну давайте
0: все, что я осуждала в своей маме, я сейчас в себе это увидела.
1: То, что ты никому ничего не отдашь.
0: Подожди.
1: Давай.
0: Раньше у моей мамы были там знакомые алкаши, она им приплачивала, они нам огород пропалывали,
1: так.
0: Приходили работать,
1: ты
0: там
1: меня
0: забор.
1: С ними, да,
0: там, подожди, забор красили.
1: Ага.
0: А потом переехала другая семья в наш поселок.
1: Так.
0: И, значит, они их переманивали к себе. И они ругались из-за вот этих вот двух алкашей, которые там вот по дому делали всякую работу, помогали там с консервацией. И я думала, я никогда так не буду. Ну как так можно? И теперь ты с сидишь там против меня, и мне очень ревностно и больно, когда ты просишься кому-то устроиться на работу. И никому своего алкаша не отдам. Так.
1: Дальше.
0: Здравствуйте, многоуважаемые васапушки. Счастья, здоровья и долгих счастливых лет вам в вашем ратном деле на радиомедийном пространстве. Спасибо. Слушаю вас с самого начала, с 2016 года. Меня зовут Андрей Приставакин, 44 года. О, слушай, какая классная фамилия.
1: Эльвира Приставакина.
0: Сразу на меня примеряй.
1: Да, я же всегда, ты же любишь
0: примерять
1: фамилию.
0: А вы знаете,
1: фамилию?
0: Вот Эльвира-то, которая вот там на радио.
1: Приставакина.
0: Она же вот, которая Приставакина.
1: Да.
0: Она вот, которая приставала к Антону. Классно, мне нравится. 44 годика, Алматы. Я половых дел мастер. Занимаюсь поставкой, монтажом, напольных покрытий, строительной химией и аксессуаров. С 2001 года и по сей день вырос с разнорабочего до собственного бизнеса. Надеюсь, несмотря на непростые времена, стремлюсь добросовестно подходить ко всем задачам, поставленных заказов, заказчикам. А за 25 лет ведения объездил почти весь Казахстан, чтобы решить половые вопросы. Спасибо вам за обсуждение горячих тем.
1: Это...
0: Да.
1: Настил
0: Он занимается монтажом напольных покрытий.
1: Слушай, я думаю, ничего себе, какой опыт у человека. По всему Казахстану.
0: Нет, тебя никто не переплюнет, не переживай, не ревнуй. Не ревнуй, то есть. Меня зовут Надежда, работаю в управлении торгово-развлекательном центре, 36 лет, город Алматы, слушаю вас уже 3 года. Ребята, у нас ни одной песни за 46 минут.
1: Да и здорово, ничего
0: страшного. А давай продолжим?
1: Да, конечно, продолжаем.
0: Все, ради наших слушателей. То есть, получается, у меня сегодня переработка.
1: Переработка? Думаю, шеф
0: уже слышит. Я должна отдыхать. У нас, например, мы должны 3 минуты прямого эфира, 2 песни, 3 минуты прямого эфира. А я уже 46 минут. 47 уже минут.
1: Ты хочешь бросить сейчас их? Наших
0: Нет,
1: слушателей.
0: Не хочу, я буду озвучивать.
1: Давай.
0: Я буду.
1: Давай.
0: Хоть я вас и раздражаю, ребят.
1: Ай!
0: Вы мне глаза открыли,
1: ты
0: конечно.
1: Ты сейчас знаешь, кого включила?
0: Мне
1: кажется, этот, как его, который...
0: Многих я послушала. Подожди, точечка.
1: Ладно.
0: Я, оказывается, всех вас бешу, да? Ну ладно.
1: Это который во втором сезоне выиграл в «Звездах», как его?
0: А я не знаю, я не смотрю такое. Я не люблю эти проекты.
1: Ладно.
0: Так, слушаем вас с 2021 года, но такое ощущение, что слушаю вас всю жизнь. Огромный привет вам от моей 6-летней дочери Софии. И отдельный привет Антону, она от него без ума. Руслан из семьи. От тебя
1: София,
0: без ума.
1: Огромный София. Тебе привет. Да, я знаю, я слышал
0: Лапочка.
1: Про эту девочку.
0: Привет,
1: да.
0: Тебе, София.
1: Огромный тебе привет, да.
0: Но...
1: Мне очень приятно.
0: Но очень плохо, что она без ума от Антона, а от меня... Вот видишь, я же тебе говорила.
1: Так, ну ладно.
0: Я тебе говорила, все только
1: один
0: тебя любят.
1: Сказал.
0: Да, а всех я бешу, я на София. Любителя, а ты всем заходишь.
1: Может, ей дурацкий смех мой нравится. А помнишь, я, знаешь...
0: Вот поэтому я на да. тебя и отрываюсь.
1: Знаешь,
0: вот поэтому я тебя и ругаю.
1: Ты знаешь, я что вспомнил? Мы давно не делали, когда, знаешь, там слушатели дозваниваются, и мы... Минута смеха, помнишь, у нас было
0: да.
1: тоже здоровское время? Надо будет
0: подарки где? Подарки будут?
1: Будут, будем, хозяйка.
0: Будем устраивать.
1: Будут.
0: Я из Алматы. Каждый день вас слушаю. Меня зовут Андрей. Я с вами с первых эфиров. Третий лишний. Не надо никого третьего брать.
1: Спасибо.
0: Окей. Екатерина из Алматы написала. Слушаю вас второй год. Работаю водителем, и каждое утро, стоя в пробках, вы поднимаете мне настроение. Спасибо, что вы есть. Привет тебе.
1: Огромный привет. Тем более девушке-водителю, мне кажется.
0: Привет летит из Кокшетау от Рамазана. Приезжайте, я вас приглашаю.
1: Кокшетау, привет вам огромный.
0: Рамазан, доброе утро. А куда ты нас приглашаешь?
1: Ты знаешь, нас много раз так приглашали.
0: А бесплатно или платно?
1: Мы в основном как бы бесплатно летаем.
0: Когда? Мы куда летали бесплатно, Антон?
1: Пока никуда, но я... Поэтому я говорю, что мы бесплатно летим просто всегда.
0: Мы никуда не летаем, потому что мы бесплатно летаем.
1: Летаем. И летим. Это разные вещи.
0: А пока что все платно, мы не летаем. Доброе утро. Мы с мужем вас слушаем и любим. Мне 37 лет. Экономист строительной компании. Ох, как звучит, да. Что такая блондинка.
1: А вообще экономить на стройке нельзя.
0: Да. Меня зовут Анна. Мне 45 лет. Я с вами с 2018 года. С тех пор, как начала возить сына в садик. Теперь он уже в школе. В 4 классе. А младшую дочку я вожу в садик. Так что мы с вами еще надолго. Работаю в транспортной компании СДЭК из Алматы. Спасибо вам за такое утро, за каждое утро, за интересные темы, за настроение, которое вы нам дарите. Мы уже всей семьей очень любим вас.
1: Спасибо.
0: Как это трогательно,
1: ребята. Это очень
0: ребята.
1: Приятно слышать, на самом деле. О-о-о, очень.
0: Этой осенью мы хотели увольняться, но мы теперь остаемся.
1: Все.
0: Но я еще так вот думаю, потому что я многих раздражаю, не хочу.
1: Да хорош уже, вот ты да. одеяльщица тоже.
0: Уговаривайте меня, уговаривайте.
1: Так они тебе все и пишут в первую
0: подарки,
1: очередь.
0: Подарки
1: сестра,
0: присылайте.
1: Сестра, деньги. Я тоже перешел туда же.
0: Я останусь.
1: На темную сторону.
0: Подарки. Да шучу.
1: Нет, ты не шутим.
0: Я шучу, любим, а вот он не шутит.
1: Все любят подарки, все любят деньги. Поэтому мы такие же, как и все люди, так что не переживайте.
0: Но мы их не просим у вас, мы просто их любим.
1: Да, а вы можете просто сами их давать.
0: Остановись. Зовут меня Роман, работаю юристом, 44 года. Вас слушаю с 2016 или 2015 года. Примерно через 3-4 месяца после того, как вы начали трансляцию. Вы лучшие. Лучший Роман. Роман, посмотри, юрист, смотри.
1: Роман, видно, что
0: прямо
1: сразу
0: такой
1: юрист.
0: Серьезный, брутальный да. дядька. Такой прям похож на медведя.
1: Уф, бир. Гризли, да, какой-нибудь?
0: Он меня на ручках покатал.
1: Не, ну он не Мишка косолапый.
0: А это вслух сказала.
1: На ручках покатал. Катают не на ручках, или?
0: Ребята, пишите номер телефона медленно.
1: 8-700-107-10-22.
0: 8,7 не надо тебе озвучивать, у тебя гнусавит.
1: 8-700. Почему просвистывай, значит? 700. 700.
0: А ты думаешь, что когда 10, ты подсвистываешь, это отменяет 22. Твою гнусавость?
1: Нет, конечно, ты что?
0: Доброе утро. Олд, 58 лет, энергетик банка. Слушаю вас со времен истерики, 8 лет. Удачи вам, подмена напарника. Вам нужно вовремя брать больничных от... Вам нужна вовремя подмена напарника, больничных и отпусков.
1: Во время, ты имеешь в виду?
0: А, со времен истерики, 8 лет.
1: Что за...
0: Со времен какой истерики, непонятно.
1: Может быть, это помнишь, когда вот пишут со времен там больших перемен или там, знаешь, сухого закона.
0: Да.
1: А у него какая-то была своя эпоха истерики, может быть.
0: Меня зовут Юрий, я слушаю вас уже почти 10 лет.
1: Так.
0: Работаю инженером. Тосечка, посмотри.
1: Давай.
0: Смотри. Этот, Каспи Голд, вот, 1000 тенге мне закинул, сейчас я скажу, Александр Л.
1: Олигарх.
0: Он написал, все вас любим, никуда не уходите, Александр Л, 1000 тенге мне
1: хозяйка,
0: закинул.
1: Хозяйка.
0: Спасибо,
1: пусть
0: Александр.
1: 1000, но это, знаешь, мелочь, а приятно. Ну,
0: это
1: как,
0: не мелочь.
1: Мелочь. Это нет, вообще, хотел сказать, по-другому вырвалось как-то. Не мелочь, хотел сказать, даже вот просто это знак внимания, он
0: очень
1: уже
0: приятно.
1: Очень приятен.
0: Очень приятно, спасибо тебе большое.
1: Вот Анна, я только хотел прочитать ее сообщение, Анна Бычкова, она взяла, удалила.
0: Меня зовут Нуржан, слушаю вас уже давно, примерно более 6 лет, вы лучшие радиоведущие. Мне 38 лет, я из Алматы, работаю юристом в банке. Вот. Так, а когда и где встреча фан-клуба? Вот мы не знаем, ребят, мы думали, никто не придет. А тем более сейчас, когда вы мне написали, что я вас всегда бесила. Да. Я не знаю, может, я встречу с вами, а мне у космо-то повыдираете, а у меня там три волосинки в два ряда уже осталось.
1: А может быть, наоборот, они тебя встретят и как нарастят волосы.
0: Я Айгерим из Алматы, мне 37 лет. Я слушаю вас каждое утро до школы и обратно, 3 года, дальше у плиты. Я люблю вас за вашу харизму и натуральный голос. Вы не сисюкаетесь со слушателями. Вам можно пожаловаться еще. Когда вы уволили Антона, я так переживала. Хозяйка, не увольняйте его. Мурат Саундов, мы знаем, что ты существуешь. Он существует, он здесь сидит за пультом.
1: Лицо-то какое же.
0: Ребята, смотрите, внимание,
1: серьезно.
0: Внимание.
1: Так.
0: Я сейчас скажу вот как есть.
1: Давай.
0: Никогда я Антона не увольняла. Никогда. Он увольнялся сам.
1: Простреливает.
0: Почему все думают, что я тебя увольняла?
1: Ну, потому
0: он
1: что это в твоей
0: увольнялся.
1: Компетенции. Без тебя вообще, поверь мне,
0: ничего не произойдет. Я просто говорю, пока он в эфире, я не выйду в эфир, и все.
1: Да,
0: но я же его не увольняю.
1: Тут, соответственно, понимаете, мне шефы говорят, ну, если она не выйдет в эфир, иди отсюда домой.
0: Ты врешь, тебе так не говорили.
1: Ну, по-другому говорили.
0: Все, замолчи, что за отрывка была. Так, вы классные, ничего не нужно менять. Что-то будете менять, это не будет уже васаби-шоу. Екибастус, это же написали. Мы уже 54 минуты прямого эфира, ребята, без перерыва.
1: Давай, побьем рекорд.
0: Слушаю, люблю вас уже 10 лет. Спасибо, что вы есть. Толканай, 34 года, занимаюсь тендерами. Здравствуйте, я Толканай. И я васаби-голик.
1: Круто. Я первый раз слышу такое выражение, но классно.
0: Васаби-голик. Много нас в особеголиков, ребят. Пишите нам 8-700-107-10-22. Темы сегодня никакой нет, мы знакомимся с вами ближе, ребята. Напишите, как вас зовут, как давно нас слушаете, или просто сколько вам лет. Нам очень интересно узнать что-нибудь хотя бы о вас, о наших слушателях.
1: Вы же о нас знаете.
0: Потому что вы о нас знаете практически все, а мы о вас ничего не знаем.
1: Пишите.
0: Так, еще нам написали. Меня зовут Денис, 40 лет. Я предприниматель в Алматы. Услышал вас в 2021 году. Помню, подумал,

0: есть. Да. И я с ней полностью согласен. Андрей. Андрей, тебе привет.
1: Эльвира Жириновская, прикинь.
0: А можно я еще поживу?
1: Нет.
0: Доброе утро, мои любимки. Хорошей пятницы. Вас слушаю с 2022 года, как села за руль. Поначалу слушала неохотно, а сейчас без вас не начинается мое утро. Я логопед из Алматы. Айжан, 35 лет. Айжан, я вас понимаю, потому что вы как логопед не могли слушать вот напротив
1: да,
0: меня вот эту вот сидящую мямлю. А теперь привыкли.
1: Да, макашку.
0: А чего так?
1: Ну, ты же всегда говоришь, я привык.
0: Мне почему-то ревностно, когда ты сам себя ругаешь. Только я могу тебя ругать. Так, а ты себя ругать не имеешь права.
1: Так это я не ругать, это констатация факта.
0: Ты моя собственность. Только я могу твоя, тебя ругать.
1: Я твоя движимость.
0: Ну
1: но
0: да.
1: Я же передвигаюсь.
0: Движимая собственность. Меня зовут Михаил Мишаня, мне 40 лет. Работаю в департаменте режима ОВН.
1: Ого.
0: Я слушаю вас уже очень давно, еще с тех времен, когда вас в компании было трое. Очень ждал, когда вы вернетесь из отпуска, чтобы вас услышать. Мне действительно очень приятно, что в Казахстане есть такое замечательное радиошоу. Спасибо вам большое за вашу работу, настроение и атмосферу, которую вы создаете. Очень рад снова вас слышать. Кстати, доброе утро.
1: А вот у меня вопрос слушателям. Они хотели бы, вот, может быть, они, чтобы мы раз в какое-нибудь там время, раз в неделю, может быть, раз в месяц приглашали какого-нибудь, ну, гостя, может быть, с интересной профессией? Или,
0: да,
1: может,
0: предлагайте, ребята.
1: Предлагайте.
0: Вот может, еще нам да. написали. Здравствуйте, меня зовут Азат. Я работаю в полиции. Все. Слушаю вас совсем недавно. Тоже, когда услышал, был в шоке. А чего вы были в шоке, ребята?
1: Да, но сейчас-то все нормально.
0: А он еще просто написал. Еще меня умиляет, когда вы говорите слово «полиция», «прокуратура» или и так далее, как Антон начинает замолкать.
1: Я просто
0: Антон,
1: я с уважением и
0: Антон,
1: трепетом отношусь.
0: Антон, мы следим за тобой. Может, это слушатель просто подшучивает?
1: Да я знаю, нет, хозяйка, в любом случае мне приятно.
0: Да. Да. Я работаю в такси «Регион» в городе Балхаш. Слушаю. Слушаю вас уже 5-й год. Желаю всем таксистам много заказов и вам хорошего настроения.
1: Ребят, Балхаша, всем привет. Хозяйка, вот нам уже Муратик показывает. Я вам, говорит, вот так по горлу.
0: Сейчас. Доброе утро, дорогие Элечка и Антошка. Меня зовут Катерина, я косметолог. Мы с сыном слушаем вас 5 лет. Очень любим вас за вашу простоту и откровенность. Мне 44 года, и я уже 10 месяцев как бабушка. Мы тебя поздравляем.
1: Привет.
0: Это такое счастье.
1: Да.
0: Ребята, пишите нам сегодня. Мы знакомимся с вами поближе. Ежегодная перекличка объявляется открытой. Пишите нам по номеру телефона 8 700 107 1022. Сохраняйте наш номер у себя в WhatsApp и напишите, как давно вы нас слушаете, как вас зовут. Да?
1: Да.
0: И какие, ох, может быть, предложения вы хотели
1: идейки
0: бы
1: какие-нибудь,
0: идеи.
1: Мы бы с удовольствием.
0: Да, какие,
1: да,
0: может быть, темы вы хотели, да, бы, чтобы мы
1: может быть,
0: обсуждали.
1: Какие-то рубрики взяли.
0: Или просто
1: конкретно.
0: Просто напишите,
1: да,
0: о себе.
1: Ждем.
0: Да, мы передадим привет вашей компании.
1: И переходим
0: всем
1: во второй час.
0: Доброе утро. Переходим в следующий час. И ровно через 3 минуты я к вам вернусь и опять буду вещать.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто

0: ребята,
1: всем
0: любимые,
1: доброе утро, тем,
0: это второй час Васаби. Мы сегодня с вами знакомимся. Раз в год мы делаем перекличку с вами. Ребят, напишите нам 8-700-107-10-22. Сколько вам лет?
1: Вот напротив меня женщина, это Эльвира Азарова.
0: Чем вы занимаетесь?
1: Если так, кто не знает.
0: Подожди, точечка, подожди.
1: Королева эфира.
0: Да.
1: И какой-то там я.
0: Я до этого благодарила Александра. Он мне закинул 1000 тенге.
1: А теперь кого благодаришь?
0: Жандос закинул мне 10 тысяч тенге. Спасибо вам.
1: Вот.
0: Сегодня у меня 11 тысяч тенге. Мне шабашку закинули. Мои любимые мужчины.
1: Жандос, как бы она не одна здесь. Ладно. Вот видишь, ты говоришь, любят меня. Нет. Кто?
0: А ты больше прибедняйся. Я, может быть, потому что мне помогло, что я прибеднялась.
1: Я попытался, как-то в голову не пришло.
0: Никто тебе не поверит.
1: Просто пишет Азат: Антон, Эльвира, вы лучшие. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Так, доброе утро. Меня зовут Идрис с Алматы. Благодаря вашему шоу многое в моей жизни изменилось. Многое повидал, ощутил. Слушаю вас с 2018 года. Надеюсь, только Идрис в хорошем смысле все это происходило. Доброе утро. Меня зовут Амир. Слушаю с 2018 года.
0: Обалдеть.
1: Так, дальше. Здравствуйте, меня зовут Мейрам, 39 лет, Алматы. Работаю в сфере автозапчастей, слушаю вас 4 года.
0: 4 года.
1: 4. Так, ребят пишет, да блин, я за рулем, ой, не могу, люблю вас. Елена отвечает. Так, слушаю вас в пробках уже год, мне 38 лет, Наталья. Вот знаешь, когда пишут уже год, как будто, знаешь, это как те вот слушатели, которые уже 10 лет. 10 лет, да. У нас, кстати, вот, если кто не знает, до сих пор, нам недавно было 10 лет. Привет, Васаби, мне 34, работаю финансистом. Каждое утро слушаем вас с мужем, особенно ждем гороскоп. Видишь, ждут гороскоп, а мы его...
0: Ну, мы же сегодня знакомимся,
1: да,
0: ребята.
1: Да, да. Так что сегодня без... Сегодня...
0: Ну, будет обидно, если мы, например, смотри, мы сейчас вот до этого зачитали там более 300 сообщений, например, от слушателей,
1: хозяйка,
0: да, разных.
1: Сегодня...
0: А сейчас мы возьмем и не озвучим.
1: Нет,
0: что-то.
1: Я просто сразу скажу,
0: кого-то
1: гороскоп для
0: успеем.
1: Всех знаков зодиака. Сегодня пятница, и сегодня у всех будет много знакомств, кто слушает Васаби Шоу.
0: Все. Да, а мы не успеем других озвучить.
1: Здравствуйте, Эля, Элечка, Элюша и Антошка.
0: Элюша.
1: Да. Слушаю вас 2017 года, когда ездил на работу в офис строго по графику. Сейчас работаю на человека, который владеет и сдает в аренду более 20 коммерческих и некоммерческих помещений. В обязанности входит контроль оплаты и проверка объектов. 34 года. Александр.
0: Очень приятно.
1: Хорошо,
0: Александр,
1: поднялся.
0: Молодец.
1: Александр. О, вот, мне нравится. Доброе утро, Васаби, Эльвира, Антон, доброе утро. Обожаю вас, слушаю вас на протяжении 2 лет. Я работаю главным бухгалтером, город Семей. Большой привет вам. Еду на работу, и когда нет настроения, слушая вас, у меня поднимается оно. Я улыбаюсь и на работу захожу с улыбкой. Вам спасибо за это.
0: С
1: Мне
0: улыбкой.
1: 39 лет, по гороскопу Лев, зовут Айнура. Привет Мурату.
0: Левицы, вам огромный привет.
1: И там смайлик с сердечками, это вот... Да.
0: Львицы вообще не бывают некрасивыми.
1: Мура, не
0: Они
1: бойся,
0: всегда
1: львиц.
0: Очень красивые, эффектные
1: Мура,
0: женщины.
1: Мура, не бойся, львиц. Да, она эффектная. Вот я хоть,
0: да, да, да. Львицы вот. Очень яркие, очень красивые женщины.
1: Такая серьезная.
0: Ох, какая.
1: Еще и бухгалтер. Mm-hmm. Мурат, и тебе еще привет со смайликами, с сердечками.
0: Ты уже третий раз ему передаешь привет.
1: Он дай, же у нас холостой просто.
0: Дай мне планшет.
1: Вдруг
0: ну,
1: мы его,
0: сидишь, мямлишь? Надо
1: вдруг мы его выдадим
0: озвучить.
1: Замуж. Ой, поженим, хотел сказать.
0: Ну зачем?
1: Одиноким хуже всех, ты же сама говорила.
0: Это ты говорил.
1: А, да, я
0: как говорю. Как ты это делаешь?
1: Вот так вот.
0: Ты что-то говоришь, и потом говоришь, что это я говорила. Ты опаздываешь и говоришь, это она опоздала.
1: Это...
0: Интересно, что ты говоришь, когда тебя ловят на измене? Ты сама мне изменяла.
1: Это неправда.
0: Доброе утро, Эльвира, королева эфира и какой-то там Антон. Меня зовут Искандер, мне 32 года, слушаю вас уже 10 лет, люблю вас, работаю в правоохранительных органах. Сейчас Антон будет молчать. Хотелось бы видеть вас на стриме или твиче, чтобы могли вам донатить. Ребята, мы не выходим в стримы, мы не выходим, значит...
1: Я вам скажу так, вот не только что задонатили, я вот сижу такой, тоже хочу.
0: А мы не сидим в эфирах, потому что потом что-нибудь не то скажем, потом вы будете жаловаться, потом... Ну,
1: потом отменять кого-то, это
0: потом
1: нам
0: отменять,
1: надо.
0: Да. У меня нет здоровья, чтобы вы меня отменяли.
1: Да.
0: Да. Привет из Алматы, меня зовут Татьяна, я работаю в службе спасения. Круто!
1: Вау!
0: Татьяна, вот сразу да. красотка. С вами я недолго, всего лишь 2 года, но за это время успела вас полюбить. Хозяйку эфира Эльвиру и настоящего Антона. С вами быстро доезжаю до работы со смехом и с возмущением, но классно. Когда первый раз услышала вас, думаю, вот придурки какие-то. Особенно, когда прилетела Антону. Татьяна, привет!
1: Татьяна,
0: огромного
1: привет!
0: Многие пишут, что мы придурки.
1: Спасите, спасите,
0: ребята.
1: Спасите. Я хотел бы, чтобы меня, вот, например, когда от чего-то пришлось спасать, чтобы меня спасла Татьяна.
0: Не надо, Тосечка, чтобы тебе вообще никогда не пришлось спасать.
1: Нет, конечно, это не дай бог, я сказал, да, но вдруг, например, она раз такая, я супер Татьяна.
0: Доброе утро, меня зовут Зульфия, мне 32 года, слушаю вас уже давно и очень вас люблю. Каждое утро, когда везу детей в садик, в школу, с нетерпением жду ваше шоу. Вы самые лучшие ведущие. Привет из Экибастуза.
1: Экибас, спасибо вам большое, вы сегодня очень активны.
0: Доброе утро, Эльвира и Антон, меня зовут Берег, передаю привет городу Кокшетау. Хорошего вам дня.
1: И вам шикарного.
0: Здравствуйте, меня зовут Руслан, слушаю вас около 10 лет, выбирал радио и случайно нарвался на женский голос, который истерил на радио. С тех пор слушаю вас почти каждый день, вы большие молодцы, не пропадайте, пожалуйста, как в последний раз на длительный промежуток времени, будьте счастливы. А у нас отпуск
1: Это
0: был.
1: Это отпуск был, ребят.
0: Это был отпуск, ребята. А перед отпуском у Антона был кризис, он тут устроил лютую дичь и уволился.
1: Я же как...
0: А потом опять
1: Я
0: вернулся.
1: Я же как Кэнни Уэст.
0: Да. Я вас слушаю с 2019 года. Жанур из города Семей. Ты можешь не перебивать?
1: Извините, пожалуйста, эта биполярка опять стрельнула. Я как, ничего не могу поделать.
0: Мне уже третий раз пишут, что я истерила. А мне
1: Элечка,
0: кажется, я не истерю.
1: Ты, может
0: нет,
1: быть,
0: серьезно, и... мне кажется, я же со стороны себя
1: я
0: не
1: тебе, поверь мне, ты еще та истеричка вообще.
0: Да?
1: В квадрате, да. В сотой степени.
0: Надо
1: поверь
0: же.
1: Поверь мне, но это,
0: как
1: это знаешь...
0: Как же мне плевать? Мне... Я и не знала.
1: Это было феерично, хозяюшка, честно. Обожаю, когда ты так
0: делаешь. А ты уже завелся,
1: делаешь.
0: Да, Тосичка?
1: Нет, я обожаю, когда так делаешь.
0: Слушаю вас 3 года. Мне 60 лет. Менеджер фармацевтической компании. День начинается с вас.
1: Мы Нескафе.
0: Да. Так, в Тугизе можно похвалу написать, говорят нам вот в
1: Ой,
0: Тугизе.
1: Ну это не то.
0: Это не то, мы
1: ну,
0: хотели бы какое-то приложение. Вот есть, ты знаешь, куда все жалуются. А вот есть еще какое-нибудь приложение, где
1: такое,
0: все будут
1: например,
0: нас хвалить?
1: В Васаби похвала.
0: Да.
1: Там только всех.
0: Доброе утро, Эльвира и Антон. Я сама из Алматы, мне 40 лет. Уже 3 года начинаю утро с вами. Работаю в музее искусств
1: Вау.
0: Имени Костеева. Днем среди шедевров. Днем среди шедевров, а утром слушаю еще 2. 2 шедевра Эльвира и Антон.
1: Обязательно в ближайшее время пойду в этот музей. Обязательно.
0: Молодец. По теме. 4 года работаю с Китаем в Алматы. Вас какая-то девушка позавчера в Трэдсе обсуждала. Вопрос к этой девушке не слушайте тогда. Также подписывайте петицию «Вернуть время». Вот, озвучила.
1: Да.
0: Доброе утро, самый лучший, самый талантливый, самый незаменимый ведущий Антон. Столько достоинств, и все это под чутким руководством королевы.
1: Это да.
0: Непревзойденный подкаблучник радиоэфира. Слушаю вас 2 год. Айсулу из города Алматы.
1: Спасибо,
0: Айсулу. Спасибо тебе за непревзойденного подкаблучника радиоэфира.
1: Да. Ты знаешь, я где-то недавно откопал майку, которую мы друг другу, ты мне дарила, и там довесок хозяйки Эльвиры. То есть там вообще секс-символ на сами шоу. Я вау, какие сообщения, какие ты
0: писал. А тебе же жена тогда запретила. Она уже, вот тогда уже она тебе указывала, что тебе делать. Да. Она тогда тебе запретила эту футболку носить и сказала, это унизительно. Тебя унижает.
1: А что я слушал-то?
0: Да, вот-вот.
1: Еще и сделал из нее потом тряпку.
0: Ну все, самое главное, что ты выбрал меня.
1: Да.
0: Да. Доброе утро, васабушки, красоточка Эльвира, королева эфира и какой-то там довесок дядя Тоша.
1: Дядя Тоша.
0: Как вы только его не называете, ребят.
1: Вообще, я поражаюсь, да.
0: Вы нас даже придурками обзываете, и мы, между прочим, ни на кого из вас не жалуемся. Слушаю вас лет 8. А может быть и больше. В общем, я с вами с тех времен, как вас было еще 3 в эфире. Я с Алматинской области, мне 34, работаю в своем ИП. Первый эфир включил мне муж, и долго-долго слушали мы вместе, но потом ему разонравилось. И я осталась с вами. Ему разонравилось, знаешь почему? Потому что, видать,
1: Да.
0: Мы как-то
1: подняли какую-то интересную тему, где у него
0: где начал... возможно ему не понравилось.
1: Да, глаз хлюздить начал.
0: Да, да, да. Бывает такое, что мужчины нас перестают слушать, потому что мы за женщин.
1: Да, и мы начинаем обсуждать очень интересную тему. Да,
0: да. Мы говорим, что мужчина не помогает
1: и
0: женщине.
1: И тут жена вот так поворачивается
0: к мужу. Он делает свои обязательства.
1: И
0: да.
1: начинает говорить, а ведь она права.
0: Все. И, он
1: и тут муж такой, все, давай переключим это шоу.
0: Да. Мне тоже номер Оскара, пожалуйста, дайте. Хотел бы мебель заказать. Ребята, если он даст добро, мы дадим.
1: Да, не вопрос.
0: Я не имею права.
1: Да, пока человек сам не разрешит, вдруг
0: да,
1: это его личный номер.
0: Да, в прямом эфире раздавать личный номер наших слушателей. Доброе утро, васабушки. Слушаем вас давно всей семьей. Вам нужно организовать дуэт-стендап-концерт. Я лично с удовольствием приду. Передаю привет любимой. Зовут Анар. Анар... Диди 45 лет.
1: Вау.
0: Диди 45 лет нам написал. Или Диди.
1: Диди, наверное.
0: Диди, наверное. Диди 45 лет, Алматы. Финансисты с вами. Финансисты, всем вам привет. Всем вам привет. Доброе утро, Антон и Эльвира. Пишу вам, пишут вам Алмаз и Гульвира. Главный архитектор. Слышите?
1: Вау.
0: Слышите? У нас как подметают.
1: Да.
0: За окном.
1: А я думал, это кто-то нам постоянно говорит.
0: Нет, так.
1: Типа,
0: слышите, тише. Это метла метет. Так.
1: У нас все, да.
0: Главный архитектор и... подожди.
1: Давай.
0: Пишут вам Алмаз и Гульвира. Главный архитектор и главный бух... Главбуху, наверное,
1: да.
0: Из Алматы. Мы с вами уже давно. Каждое утро в дороге делаете наш день чуточку прекраснее. Называем вас своими родственниками.
1: Круто.
0: Классно.
1: Мы делаем ваш день чуточку прекраснее.
0: Вот. Так, добрый день. Слушаю вас относительно недавно. С тех пор, как начал возить детей в школу, года 4. Всем привет. У меня вопрос немного не по теме. А вы можете поднять тему? На ваш взгляд, работа спасателя опасна или нет? Хотелось бы узнать мнение слушателей. Конечно, опасно.
1: Конечно, опасно. Вы что?
0: Конечно, опасная.
1: Тут даже...
0: Но она и достойная, и почетная. Не то, что там какой-то радиоведущий.
1: Нет, подожди, я считаю,
0: Антон,
1: что...
0: Антон, вот же что-то
1: да, ну,
0: такое.
1: Хорош.
0: Ну, какое добро ты принес? А
1: слушай,
0: вот спасатели, они спасают
1: мы
0: людей.
1: Мы будем людей каждое утро и дарим им настроение. Я думаю, это тоже хорошее дело.
0: Нам
1: если честно, для
0: пишет.
1: Меня это самое большое достоинство и достижение, которое я сделал за
0: да?
1: всю жизнь. Да.
0: А что ты увольняешься тогда? Два
1: нет.
0: месяца прошло, как
1: да,
0: ты
1: это там, я же говорю, это как у Кенни Уэста, биполярка.
0: Так, привет, Сиэтла.
1: Вот так прострелила.
0: Привет, Сиэтла, королева эфира.
1: Анём Хасиё.
0: И какому-то Антону. Слушаем вас примерно 8-9 лет. Ибрагима и Асима, наша профессия иммигранты.
1: Я с ними Анём Хасиё, а не мне какой-то там Антон.
0: Ребята, напоминаем вам наши контакты.
1: 8-700-107-10-22.
0: Пишите нам по теме. А тема сегодня такая. Мы с вами знакомимся ближе.
1: Да, у нас... как сказать, годовалая перекличка, кто присоединился к нам, потому что новые слушатели присоединились, кто-то наоборот отсеялся.
0: Да. Вот написали, меня зовут Алуа, мне 34 года, Алматы. Я бухгалтер, а точнее владелец бухгалтерской компании «Дом учета».
1: Ого.
0: Слушаю вас каждый будний день, слушаю вас с момента основания. Люблю вас. Люблю вас.
1: Вот наши Волды, еще... которые с нами с начала основания, вообще
0: да,
1: респект.
0: Остановись.
1: Хорошо.
0: Здравствуйте, мне 10 лет. Слушаю вас 4 года с первого класса, как только начал ездить в школу. Сейчас я в 4 классе. Написал нам вот.
1: Ты знаешь...
0: Четвероклассник.
1: Вот, еще, допустим, ну, Элечка, вот прикинь, 6 лет, и они уже в 10-классники, такие подросшие, ну, уже молодые люди, и такие нас встречают. А я вырос на вашем шоу. Так это, с одной стороны, приятно и необычно как-то будет. Ну, это будет то,
0: а
1: что мы с тобой...
0: мы сможем как-то сформулировать
1: да,
0: это все
1: значит, что мы с тобой очень старые.
0: Не мы, а ты. Ты
1: и
0: старее.
1: Ты ой,
0: какая
1: да,
0: я
1: вот...
0: старая не была, все равно тебя не обойду.
1: Ой.
0: Доброе утро. Миха, 44 года. Алматы, работаю в Афиф.
1: Афаиф.
0: Афаиф, да?
1: Наверное, да.
0: Слушаю вас прилично давно, не могу сказать точно. Конечно, не каждый день, очень часто вне зоны. Конечно, помню ваши ранешние темы. Иногда хотелось плакать или наоборот, живот раздувало от смеха. Вы супер. Да, у нас
1: здоров.
0: Были такие темы, из-за которых мы сами даже плакали.
1: Да, были, из-за которых мы ржали, просто вообще закатывались.
0: Так. Что как много сообщений. Я не знаю, мы успеем или нет. Я не знаю, ребята.
1: Не говори, не повторяй за мной мою вот эту фишку. Я не знаю.
0: Бодрое утро, Эли, Антоха, Герман, Алматы, компания Био. Слушаем вас с момента, когда мы с Антохой были в 8 шнурках.
1: Вау, Герман, привет тебе.
0: Доброе утро, слушаю и часто жду, как Эльвира подколет Антона. Кому-то нравится, вот видите.
1: Мы всегда это, я всегда жду.
0: Прямо слушаю вас примерно лет 5, мне 47, работаю я в банке. Здравствуйте, Васаби Шоу, меня зовут Бауржан, я работаю в Яндекс.Такси на экономе. Очень надоело ездить по пробкам, но привыкаешь со временем. Но еще у меня есть работа, смотреть за своими детьми, возить их в школу в свободное время, таксовать. Спасибо вам за то, что вы есть, Бауржан написал. Доброе утро, Васаби Шоу, меня зовут Айдана, работаю в международной фармкомпании. Я купила свою первую машину 2 года назад и с тех пор слушаю ваше шоу по дороге, на работу вместе с мамой и больше не переключаю вашу волну. Кстати, иногда на работе с коллегами обсуждаем, что было сегодня в эфире. О, обалдеть!
1: Айдана, спасибо вам, круто!
0: Вы обсуждаете даже наши темы, да?
1: Маме вашей огромный привет.
0: Как это приятно. Да, мамочки, привет.
1: Да.
0: Привет, любимые васабушки. Меня зовут Алена, мне 34 года. У меня своя сеть кофеен в Алматы.
1: Хоть раз бы кофе с корицей отправила.
0: Да. А почему вообще? А где кофе с корицей?
1: Ну ты что, милая это наша.
0: Слушаю вас 3 года. Услышала как-то у мужа в машине. С тех пор каждое утро в пробках начинается утро с вас. Когда вы уходите в отпуск, ехать на работу очень скучно.
1: Сеть кофей.
0: У него сеть
1: хоть
0: кофеин.
1: Раз бы, хотя бы вот эспрессо.
0: Ты хотел сказать чекушку? Долго думал. Раз бы хоть...
1: Я хотел сказать 50 грамм, потом думаю, как...
0: Эспрессо. Доброе утро, без Антона. Надо будет шоу закрывать. Без Антона шоу закрывать, говорят. Нет такого человека, который мог бы заменить его.
1: Спасибо. Ну, приятно, конечно.
0: А почему вы говорите только про него? А меня, значит, можно. Да, направо, налево меня.
1: Так, а ну сейчас.
0: Так, меня зовут Игорь, слушаю вас более 8 лет.
1: Направо, налево можно, но не менять, Элечка.
0: Васаби, Эльвира и Антон, привет. Меня зовут Шолпан, 53 года, я медик. Слушаю вас 5 лет. Ездила утром с дочерью на работу, но она всегда говорила, что ты слушаешь, это же кринж. Но со временем она потом втянулась, посмотрела в интернете, как вы выглядите. Теперь мы сами бежим в машину пораньше, чтобы вас послушать.
1: Спасибо, что вы отстояли нас, и мы больше не кринж для вашей дочери.
0: Шолпан, огромный привет вам и вашей доченьке.
1: Да.
0: Доченьке, передайте, что...
1: Мы не хотим
0: что
1: быть кринж.
0: Она права. Не, ну мы же кринж? Такие, да, мы кринж. Мы
1: да
0: кринжовые, она права.
1: Да и ладно.
0: Она права.
1: Кринж тоже прикольное слово.
0: Не одному же Егору Криду быть кринжем.
1: Да.
0: Мы тоже
1: Егор
0: хотим.
1: Кринж, и мы васаби кринж.
0: Так, доброе утро, меня зовут Юлия, мне 37, я родом из Сатпаева. Сейчас живу в Алматы и работаю ассистентом директора. Слушаю вас уже около 7 лет, правда, с перерывами. Хочу поделиться своими предложениями. Наконец-то!
1: Разгружай.
0: Так, было бы интересно сделать возможность звонков от слушателей прямо во время эфира. Это добавило бы больше живого общения. Есть у нас звонки.
1: Есть такое, просто иногда
0: наладить
1: такие...
0: онлайн-трансляцию эфира. Это не от нас зависит, это провайдер там как-то косячит,
1: да.
0: Ребята. Можно периодически выходить в прямой эфир на YouTube. Думаю, это помогло бы привлечь новую аудиторию. И дополнительный доход был бы. Соведущий, на мой взгляд, не нужен. Иногда было бы интересно проводить опросы среди слушателей, а затем подводить их итоги и обсуждать результаты в эфире. Спасибо вам за вашу работу.
1: Ну, мы, в принципе, это и делаем.
0: Практически все, что ты перечислила, мы уже это и делаем.
1: Хозяйка, ты знаешь, я вот... была же раньше такая вот поговорка, да? От любви до ненависти один шаг. Сейчас в наше время, можно сказать, от кринжа до краша один шаг.
0: О, классно!
1: Да?
0: Мы и кринжи, и краши.
1: Да, от кринжа до краша один шаг.
0: Доброе утро, родные. Мне 46 лет. Работаю в автосалоне с вами с первых дней.
1: Супер! Как родились?
0: Мне 41. Меня зовут Айнура, я с города Текели. Работаю на АЗС, ТО, АПМ. Обожаю вас, слушаю каждый день. Уже 3 года в дороге в детский сад. По дороге в детский сад.
1: Огромный привет тебе и всему городу Текели.
0: Привет, Васаби Шоу. Слушаю вас лет 8. Не вздумайте уходить. Тоха красавчик, с уважением, Ильяс из Алматы. Прислал вот вашу фотографию. Ты, как всегда, с чем-то в руках, с каким-то напитком. Как всегда.
1: Это
0: вот...
1: лимонад, Эля.
0: Это какой-то не такой.
1: Нет, это лимонад.
0: Это не
1: вот
0: то.
1: Ты посмотри, там лимон даже
0: так,
1: плавает.
0: Здравствуйте, любимчики. Я Айгуль из города Семей. Слушаю вас с февраля 2026-го.
1: Недавненько.
0: Молодежь.
1: Да.
0: Привет, золотые вы наши человеки. Слушаю Energy с 2012 года. И такое чувство, что вы были всегда. Помню, когда писать можно было Антону, он читал со своей офигенной интонацией. И все точки запятые были просто фееричные. Сегодняшняя попытка у него уже не та. Теряет хватку. Владимир, 35 годиков, как считал, с вами навсегда.
1: Ну когда-то тогда я помню,
0: плохо
1: заикался.
0: Читал. Да, заикался, запинался.
1: Да, что там тогда плохо писали.
0: В Асаби Шоу огромный вам привет. Я с вами уже 5 лет. 5 лет, Карл, за это время вы уже практически стали частью моей семьи. Только семья почему-то не умеет так орать в эфире и поднимать настроение с самого утра. Каждое утро включаю вас и думаю, ну сегодня точно спокойно послушаю. И через 5 минут уже ржу, как ненормальный. Спасибо вам за эти 5 лет юмора, приколов, музыки, отличного настроения. Не сбавляйте обороты, Васаби должен быть острым. Большой привет всей команде Васаби Шоу. Пусть эфиры будут еще безумнее, шутки еще угарнее, а слушатели еще счастливее. Ваш постоянный слушатель, который уже 5 лет не может от вас отлипнуть. Канат из Балхаша.
1: Канат из Балхаша. Обожаю его, знаешь, еще мне нравится вот это выражение, когда говорит, come on, Карл, вот это, я не знаю, откуда это пошло, вот это, да, типа, да. Карл, да.
0: Тебе нравится?
1: Не, мне нравится это выражение, у меня есть друзья,
0: которые... ты уже как старичок, да, тебя легко удивить, вот какой-то банальной фразой.
1: Нет, это прикольно.
0: Да? Да, я так и говорю.
1: А я могу зачитать?
0: Нет.
1: Ну ладно.
0: Здравствуйте, мне 36 лет, зовут Габит. Слушаю вас всего год, потому что у меня не работало радио в машине. Антон, это не оскорбление, это оскорблименты.
1: Оскорблименты.
0: Что ты так смеешься?
1: Классно, хорошо, понравилось.
0: Странно.
1: Мне впервые.
0: Ну-ка дыхни. Нормально, вроде трезвый.
1: Who let the dogs out?
0: Все, это надолго.
1: Who let the dogs out? Классный же трек.
0: Вот если я его не перебью, он так может долго, ребят.
1: Вуф, вуф. Помнишь, ты мне говорила, довязочек, я вуф, говорю, хозяйка.
0: Да.
1: Уф, уф,
0: я говорила голос, и ты говорила пес. Уф. А потом сказали, что вы там собаку, значит, вы
1: завели
0: себя, завели. Не делайте так. Вы порочите достоинство, честь и так далее.
1: И я начал мяукать.
0: И мы перестали так делать. Я перестала говорить голос.
1: Мяу.
0: Вот, видите, сегодня только вернулась к этому. Ремесулу. Я Чингис, мне 35. Я управляющий юрфирмы. Слушаю вас постоянно 3 года. Раньше не нравились, а теперь ломка, если вы не в эфире. Во время отпуска чуть с ума не сошел. Поругайте Антоху, пожалуйста. Обожаю, когда вы ссоритесь. По скриптам, когда вы по одному, вообще скучно, реально вы вдвоем топовые.
1: Вот когда вы такое пишете, хочется вам по губам надавать.
0: Что ты делаешь? Подожди, я аудио записываю.
1: Давай.
0: Чингис, вот ты говоришь, что ты управляющий юрфирмы. А почему, когда мы обращаемся к юристам с каким-то вопросом, тебе нет?
1: Твоя фирма, да. Чина, малочина.
0: Чуна, ерчина.
1: Чего?
0: Юрчина.
1: А, чина, юрчина.
0: Да, он же юрфирма же у него.
1: Да.
0: Так, доброе утро, слушаем вас 10 лет, с первого раза вы залетели. Надо же, как я когда-то в 2009. Поднять щиты за королеву. Вот, за меня подняли тебя. Ты же у нас Антон Щит. Доброе утро, Антон и Эльвира. С удовольствием вас слушаю каждое утро. Очень нравится, моя дочь слушает каждый день. Вам процветания и крепкого здоровья. Не надо никуда уходить, те, кого вы бесите. Значит, наоборот, они вам завидуют, Ирина из Алматы.
1: А, так вот, оказывается, когда в кино в зарубежных говорят это, что за щит, и это они про меня имеют в виду.
0: Да. Серьезно.
1: А защитник?
0: Да, серьезно.
1: Это за слово тоже щит, правильно?
0: Нет, защитник это другое. А ты являешься щитом для мужчин, на которых там я могла бы сорваться. Вот поэтому
1: вот так
0: мы сказали.
1: Вот. Принимаю удар на себя. Хозяйка, могу...
0: Ты выступаешь в роли щита такого.
1: Одно сообщение.
0: Тихо, нет, не можешь.
1: Ну, ты так редко
0: Доброе
1: бывает.
0: Утро, вы одно целое. Если кого-то нет в эфире, утро совершенно иное. Эфир не такой интересный. Зара из города семей. Это вы Антону скажите, который все отдыхает, да не наотдыхается. То его отправьте в отпуск. То со мной потом опять еще уходит
1: Когда
0: в отпуск. То до отпуска еще отпрашивается
1: Когда
0: в отпуск. Еще уходит на 3 дня, на 2 дня
1: так,
0: мне.
1: Наоборот.
0: На Копчегая мне туда. Мне... Мы же из-за этого с тобой расстались.
1: Ну мы же уже... Давай это вот, ты как все вот эти женщины, кто старая помянет.
0: А будут... я люблю, потому что я женщина.
1: Ты постоянно тыкать
0: я буду,
1: будешь, да, вот
0: да,
1: этим
0: буду
1: все?
0: Тыкать, буду тыкать.
1: Ну ладно тогда, привет, Эля и Антон.
0: Я тебе не разрешала.
1: 5 лет назад переехал в Алмату. По рекомендации друга услышал про ваше радио. С тех пор слушаю ваше шоу. Работа связана с командировками, в которых стараюсь выезжать в 8 утра, чтобы слушать шоу. У нас с супругой даже есть фраза «Еду с Эльвирой», что означает «выезд в 8 утра».
0: Обалдеть,
1: вот
0: серьезно?
1: Вот. Да.
0: «Еду с Эльвирой», мне очень приятно, мои котятки.
1: Один.
0: Какие вы сладкие.
1: Вы не только с Эльвирой
0: Один.
1: Ездите.
0: Вы мой. Я теперь буду говорить «еду к Адилю», когда буду ехать
1: еду
0: на работу. Адилю.
1: А, да, еду к Адилю, точно.
0: Да, еду к Адилю. А, еще раз здравствуйте. Вы заметили, что многие сообщения из семьи. Вы
1: заметили.
0: Никого не слушаете, вы реально лучшие. Никого не слушаете, вы реально лучшие. Я вас слушаю в автомобиле, а потом переключаюсь на радио в телефоне. Уважаю Антона, а вас, Эльвира, и я люблю.
1: Потому что ее невозможно не любить.
0: А я думала, скажет, я вас хочу. Вот, ну, а мне просто люблю.
1: Элечка, под люблю скрывается хочу.
0: Да вы, Эльвира, на комплименты нарываетесь. Без Эли эфир не слушаю,
1: конечно.
0: Честно. Конечно, я специально так делаю.
1: Она же мама одеяльца.
0: Да. Я мама одеяльщица?
1: Ну, ты же мама, королева эфира, мама эфира, то есть мамка.
0: Ты про меня сказал?
1: Ну да.
0: То я подумал, ты про мою маму что-то сказал.
1: Нет, ты гонишь, что ли? Смотри. Это твоя мама, это моя мама. Ну, как вот бы я
0: правильно.
1: Ее уважаю тоже.
0: Да.
1: Хорошая женщина,
0: меня зовут...
1: вот такая. Когда
0: да,
1: тебя
0: кстати,
1: ругают, обожаю.
0: Ребята, кстати, это моя мама сказала, чтобы я продолжала работать с Антоном. Мы очень сильно разругались, и она вот в последний раз сказала, да помиритесь вы, я говорю, он мне вот так, он вот так сделал, он так меня сказал, забейте вы. Я вот, мы поругались
1: я обожаю, как
0: с
1: мама
0: его женой,
1: сказала,
0: говорит, забейте на жену и работайте вместе. Все, мы забили и работаем вместе.
1: Мы
0: здравствуйте,
1: всех забили.
0: Меня зовут Ара, и вас слушаем с дочкой Сарой, город семей, уже 3 года как слушаем. Сегодня у дочи день рождения, ей 11 лет.
1: Поздравляем вашу дочь.
0: Сара, доченька, с 11-летием тебя. Сегодня праздничный день.
1: И вас
0: вот
1: тоже, потому что 11 лет назад вы родили
0: потому
1: такое чудо.
0: Потому что ты родилась в этот прекрасный день. Так, что еще? Доброе утро. Не помню, какой это был год. Искала другое радио, случайно наткнулась на ваше Energy FM. У вас в гостях была астролог и психолог. Поругались с ней, и вы ее выгнали.
1: Я помню, хозяйка.
0: Да,
1: я тут
0: выгнала.
1: Сидел как будто...
0: Потому что она ерунду всякую говорила. Тосечка, давай теперь-то, я уже устала. Да? У меня уже челюсть болит. Да. Я уже читаю, у меня уже челюсть болит.
1: Так. Привет, Эля и Антон. Слушаю вас 5 лет. Спасибо вам за настроение и драйв. Никуда не уходите, радио без вас не радио. Хорошего эфира. Постскриптум Илья. Так, так, мы же снизу вверх, да, читаем, правильно?
0: Да, я читаю. Да.
1: Привет, Эля и Антон. Меня зовут Эльдар, метис Алматушечка. Слушаю вас с 2016 года. Вы топ. Вам третий не нужен. Поднимаете настроение. Мне 39 лет. Так, дальше. Тут пишут просто «Погнали!» Ну, это навстречу клуба. Нашего фан-клуба. Доброе утро, Эля, королева
0: Доброе
1: эфира
0: утро.
1: И Антон. Не знаю сколько, но слушаю вас со студенческого времени. Закончил универ в 2015 году. Это действительно королева эфира. Без вас в августе было скучно. Бедный Мурат Антон заставлял его разговаривать.
0: Да,
1: Антон тоже
0: дело.
1: Мудрый и добрый. И у тебя классные шутки. Я, кстати, инженер ИИ. О, Димаш! Ты мне нужен, я твой номер запишу. Подожди, быстренько скрин сделаю, потому что... Да, в нашем...
0: Сфотографируй.
1: Да, вот я и хочу. И просто, понимаешь, я вот к нему теперь буду обращаться. Он же теперь знает, он может быстренько сказать, это ИИ, например, видео там с инопланетянами или не ИИ.
0: Да.
1: То есть распознать, буду обращаться. А то там, представляешь, покажут, вот, что у нас за вот этим льдом. Другие соты, другие ячейки. А это будет правда. А я все буду писать. Ой, это и. Я раз Димашу, он такой. Это правда. Ладно. Так, так, Айжан улыбнулась. Это радует. Доброе утро. Слушаю вас с 2017 года, когда вышла после декрета на работу. Эля, вы не на любителя. Вы на профессионала. Никуда не уходите. На фан-встречу с удовольствием приду. Меня зовут Юля, 46 годиков.
0: Приходите.
1: Да. Так. Ох. Доброе утро, Васаби Шоу. Меня зовут Шухрат. Мне 41 год. Слушаю вас с 18 года. Работаю таксистом, но почему-то многие клиенты не любят вас и просят переключить со словами «Переключите, пожалуйста, эту истеричку». Также подписал на вас... подписал...
0: Подписан на вас?
1: Подожди. Также подписал на вас
0: подписал?
1: Многих своих знакомых. Но они говорят, что Эльвира бесит только тогда, когда включает феминистку. Особенно, когда на всю страну заявляют, что мужчина от рождения уже раб и должен.
0: Это я шучу, ребята.
1: А женщина никому ничего не должна. Это получается игра в одни ворота. А без этого... И без этого много разводов в нашей стране. А в остальном она изюминка этого шоу и действительно королева эфира. Без нее вообще не интересно. Особенно интересно, когда вы рассказываете свои истории. Так, я вам скажу так. Эльвира,
0: ребята,
1: на самом деле, она любит мужчин.
0: Разводы по стране не из-за меня.
1: Да.
0: А разводы по стране только потому, что мужчина в основном выступает в роли того самого разрушителя.
1: А если бы вот мужчины бы на самом деле прислушивались к словам Эльвиры, наверное, разводов было бы меньше.
0: Да.
1: Я вам скажу так. 5 лет назад, может, чуть больше, мы с хозяйкой так ругались, я отстаивал свои какие-то там права мужские. Поверьте мне, прошло время, и я понимаю, что я был неправ.
0: У вас и так есть права.
1: Нет, да ребята, какие права? Права нет, водительские, мужчины, например.
0: Точка, мужчины в нашем обществе быть гораздо легче.
1: Нет, понятно. У вас есть, говорит, права какие? Водительские.
0: А вы помните, была еще новость, да, где там, значит, врачи выстроились в ряд, донор там, да, потому что так. Там донор отдал там свои органы, ага. Там, ну, что-то такое. Ну, вот была новость, я вот забыла ее, да, что, то есть, появился донор. Почему не пишут, например...
1: Донорша.
0: Вот, например, донорша.
1: Да,
0: женщина. Хотя это была женщина. Вот. То есть на женщину-донора говорят донор, донор, донор.
1: Женщина-донор,
0: но как только случается ДТП, автоледи угодила в какую-то аварию или в нелепую ситуацию, да, обязательно подчеркивается пол. Вот, понимаете,
1: почему,
0: ребят?
1: Почему нету, например, донор-леди, да, донор-леди, например.
0: Мы об этом говорим, да.
1: Доброе утро, Васаби. Меня зовут Жанна. Помню, в студенчестве слушала вас... Но на несколько лет уехала из Казахстана и, вернувшись в прошлом году, включила Energy. Очень обрадовалась, что услышала снова. Постскриптум. Люди не могут позволить себе говорить свое мнение, которое Эльвира может озвучить громко. Поэтому начинают негативно реагировать. Это не про вас, это про них. Спасибо, Жан. Так.
0: Спасибо.
1: С добрым утром, Васаби. Меня зовут Роман, мне 37 лет. Я работаю в парикмахерском деле. В парикмахером уже 20 лет. Слушаю вас
0: круто.
1: Уже 5 лет и не могу остановиться.
0: Не останавливайся.
1: Не надо, да. Ведущая какая-то токсичная. Постоянно я-я-я. Второму человеку даже слова не дает сказать. Перебивает, не дослушает и все время переводит разговор на себя.
0: Вот, да, да.
1: Сара
0: да,
1: Джессика да, Паркер.
0: Даю написала. Же, вот да. Даю. Вот Антон
1: вот
0: говорит.
1: Вот смотрите, сейчас мне прям волю даже пишут, смотри. Меня простите. Привет, Эльвира и Антон. Георгий, 32 года. Иерусалима, 23. Пусть и с вами. Больше 5 лет с вами.
0: Пусть и с вами.
1: Нет, пуси. Ты же называешь пусечки. Пуси.
0: А, пусечки, бусечки. Да. Я говорю бубусечки.
1: Здравствуйте. Слушаю вас уже 2 года. Обожаю вас и люблю. Вы самый лучший дуэт. Осельно пишет. Так, дальше. Вы замечательные. Будьте всегда такими. Вы настоящие. Дерзайте, живите с благодарностью и будьте счастливы. Эльмира, 60 лет. Но я еще та штучка.
0: Ух
1: ох,
0: ты,
1: как
0: Эльмира.
1: Приятно. Эльмира, огромный вам привет.
0: Горячая штучка,
1: да,
0: Эльмира.
1: Да, 60...
0: Это же... Напишите нам по номеру телефона. Ребята, все пишите, присоединяйтесь. Мы сегодня с вами знакомимся.
1: Да.
0: Знакомимся, напишите.
1: Я боюсь, мы не успеем всех
0: пройти.
1: Элечка, нельзя.
0: Но
1: надо,
0: у нас
1: надо,
0: сегодня
1: надо.
0: Был только один трек
1: и
0: за
1: не
0: полтора
1: надо,
0: часа.
1: Подожди, там мы не успеем,
0: мы
1: а осталось, да.
0: Давай, давай.
1: Здравствуйте,
0: продолжаем.
1: Эля и Антон.
0: Здравствуйте.
1: Я вас примерно 4 года назад начала слушать в начале года. А, в начале, когда услышала вас, подумала, почему Эля такая токсичная. Ужас. А потом, через некоторое время, мне наоборот, начала нравиться ваша токсичность. Я поняла, что у вас такой формат, этим вы и отличаетесь. Сейчас замечаю, что Элечка не такая токсичная, как раньше. И понимаю, что с годами мы все становимся добрее. Нравитесь, как вы рассуждаете. Эля, отличный психолог. Антон хороший, хорошо подхватывает волну Эли.
0: А нам просто запретили.
1: Смотри, я еще подхватываешь, Эля.
0: Подхватываешь?
1: Да.
0: И подхватываешь. И как тебя только не называют. И подкаблучник в эфир. Как и радио подкаблучник? Как тебя там называли?
1: Да, по-всякому. Добрый день. Слушаю вас с 2022 года. Вспомнил, что вначале мог вынести ваше шоу максимум минут 15. Дальше обязательно что-то триггерило, и Эльвира начала бесить, и я переключал волну. Сейчас вообще ничего не бесит, хотя Элечка и Антон все те же. Не это ли подтверждение того, что дело не в окружающих, а в самом человеке и в его восприятии? Все те, кого бесит Элечка, задумайтесь, может пора меняться. Всем добра, Баур, 43 года. Постскриптум, Антон, не переставай вещать истину. Нас мало, но мы вместе. Теория заговора и так далее. Ребята,
0: неужели...
1: у меня там еще,
0: нет,
1: да.
0: Нет, подожди, неужели обо мне говорят мужчины? Обычно мужчины меня ругают.
1: Нет, тебя очень любят. Привет, Антон и Эльвира. Мы из Алматы, Тима и Диля. Нам по 40 лет. Слушаем вас с супругом с самого начала, когда еще старшую дочь возили в детский сад. Сейчас она уже в 10 классе. Очуметь! И еще 2 дочери, 3 класс и детский сад. Всегда вы с нами.
0: Вот это время.
1: Приглашаем вас в наш магазин женской одежды. Могу сказать какой? Ну что уж.
0: Да.
1: Приглашают нас. fashionhub.kz. Для Эльвиры и для Антона есть много клевых футболок. И что-нибудь для его супруги. Хотелось бы угостить вас одеждой в качестве комплимента. Эту строчку можно не читать в эфире. Уже прочитал. Всем, кто нас узнал, привет. Если не получится приехать, отправим вам подарок в студию. Да с удовольствием приедем к вам.
0: Да, с удовольствием.
1: Да, познакомимся лично. Элечка, суп...
0: Антон, тот еще халявчик, он уже сегодня прибежит к вам, скажет, а мне, а жене, а Элечке дайте, все возьмет,
1: да.
0: А потом мне ничего не передаст.
1: Это я люблю, почему бы нет?
0: Да, ну, конечно.
1: Помнишь, такой фильм был, не помню, как это называется, но там было выражение такое. Дают – бери, бьют – беги.
0: Читай.
1: Просто когда
0: сказали бьют, читать,
1: когда,
0: читай.
1: Когда бьют, бьет током, далеко не убежишь. Доброе утро, хозяйка и довеса. Слушаю вас почти 10 лет по пути на работу. Поднимаете настроение каждое утро. Спасибо за позитив, вы лучшие. Работаю директором испытательной лаборатории. Нифига себе. Ваш постоянный слушатель Сунгар Салматы, 41 год. Вот просто когда какие-то, знаешь, директор испытательной лаборатории, мне интересно, а что там в лаборатории испытывают? Ладно. Так, пишет нам Дильшат. Доброе утро, красавица и чудовище.
0: Это мне... вот смотря кто у нас,
1: но
0: да?
1: Ну, мне
0: это...
1: чудовище, скорее всего.
0: Мне 48... Я чудовище.
1: Нет, ну ты красавец, ты женщина. Мне 48 лет. Слушаю вас 5 лет. У меня васаби-вирус. Вот красавчик. Так, вот, наверное, в секретной лаборатории васаби-вирус разрабатывают. Привет, васаби. Слушаю вас 2 года только по дороге на работу. Мне 40 годиков. Работаю в сфере продаж. Шоу норм. Интересные темы поднимаете. Эльвира, вы супер. Что бесит, иногда
0: спасибо.
1: Антон перебивает. А это моя фишка. Мура, кстати, когда на подмене, очень даже неплохо ведет. Всем хорошего дня. Павел. Так, Павла заблокировать.
0: Не надо.
1: Шучу я, шучуечка.
0: Он меня хвалит. Это практически вот это единичек, кто меня так хвалит.
1: Он как будто твой эфирный муж. Доброе утро, страна. Слушаю вас чуть больше года, но подсел на вас безбожно. С утра бегу скорее в машину, чтобы поднять себе настроение в вашем шоу. И Эльвира, не обижай Антоху. Серега, сколько считал? Да, я продаю запчасти на «Жигули». И да, они еще ездят по стране. Ну, я до конца. Привет тебе, Серега, спасибо, как считал. Так, доброе утро всем. Вы, ведущие, тоже бесите. Можете работать без выходных или вообще не работать. Я что должен, выходные без вас делать?
0: Или вообще не работать?
1: Да. Ну, типа, ну, или вообще либо... не работать.
0: А, я поняла.
1: Да,
0: либо вы работаете всегда, либо вообще не работаете.
1: Да.
0: А мы же тоже хотим отдыхать.
1: Привет, Эльвира и Антон. Меня зовут Арман, мне 38 лет. Слушаю вас с 2016 года. Тогда у вас был Расул Золотой. Слушаю вас каждое утро. Вы очень классные. А вы, Эльвира, просто бомба. Я надеюсь на то, что вы дальше будете радовать нас по утрам. Не хочу, чтобы ваша передача заканчивалась никогда. Желаю вам всего-всего самого лучшего. Антону терпения. И постскриптум. Когда хотел переманить Антона в Red Bull, но потом сам уволился оттуда. Вот видишь? Сейчас бы я в каком-то Red Bull работал, а я с тобой хозяюшка. Добрый день, Эльвира и Антон.
0: Добрый
1: Меня
0: день.
1: Зовут Нурым из Атырау. Я с вами 8 лет. Вы лучшие. Вы дополняете друг друга. Жаль, что мало времени в эфире. Можно? Может, продлите? Спасибо. Вы можете нас продлить за определенную сумму.
0: Да, не-не-не-не-не.
1: Меня точно.
0: У нас должны быть выходные.
1: Меня точно. Здравствуйте, я из Экибастуза. Слушаю вас 5 лет. Вместе вы супер. Вот когда Эльвиры нет в эфире, одного Антона не слушают. Тосечка, не обижайся, вы лучше. Да ладно, конечно, что тут обижаться. Привет, мои любимые Эля и Тося. Наш водитель, когда я включала вас, говорил, этой мадам надо язык оторвать. Да как она с ним разговаривает? А после того, как увидел вас, говорит, они такие классные, Антон понравился очень, теперь слушает вас. Это нам Назира написала.
0: Да?
1: Назира, привет вам огромный.
0: Назира, привет.
1: Доброе утро, Эльвира и Антон. Вы супер. Меня зовут Самат, мне 37 лет, я из Кокшетау. Слушаю вас уже год. До этого работал в госслужбе, теперь работаю на себя. Рабочий день начинается с вами. Жалко, что всего 2 часа. Спасибо, что поднимаете настроение на целый день. Спасибо, Самат. Так, hello, Wasabi Show. Меня зовут Нурикелла Коктем. Мне 47 лет. Слушаю вас с 2016 года. Вы просто супер. Целую вас и уважаю. Оставайтесь такими же в тандеме и будьте всегда на позитиве.
0: Все, ребят, давайте сделаем небольшую музыкальную
1: тут
0: паузу.
1: Эля, тут бесконечно.
0: Бесконечно? Ну-ка дай, подожди,
1: да, поэтому
0: еще
1: никакую
0: у нас
1: паузу лучше не делать. Очень
0: не
1: много.
0: Ой, подождите, что-то у меня...
1: Сегодня
0: подождите,
1: даже никаких,
0: ребят,
1: рубрик не будет, я не парюсь.
0: Так, вообще не паришься,
1: да? Поэтому просто осталось-то 18, у нас тут меньше...
0: Да-да-да-да-да-да.
1: А все хотят быть услышанными.
0: Так, доброе утро, Лана написала. Слушаю вас около 9 лет и пристрастилась к прослушиванию с первого раза без всякого негодования в адрес Эльвирочки, сестра ментальная. Я директор в агентстве недвижимости. Кстати, считаю, гороскоп не нужен по утрам, а третий соведущий на пару дней в неделю может и нужен, чтобы вам было против кого дружить, Лана. Так, да, мы так и будем,
1: да,
0: против
1: него
0: дружить.
1: Да, мы быстро... Уже потом просто придет с
0: травмами. Ребята, когда у нас был третий соведущий, мы с Антоном были такими близкими,
1: да,
0: такими дружными.
1: Нет, просто у них сразу потом появляются какие-то психологические травмы, когда они от нас уходят.
0: А еще Антон такой хитрый, однажды он подружился с третьим соведущим, они стали прям друзьями, и оба на меня жаловались.
1: Нет, я не
0: а потом
1: друзья,
0: поняли, а потом поняли, что меня не уволят. Все равно я Антон. Быстренький, Антон хитрый. Он сразу понял, что меня все равно не уволят. Раз ко мне, дальше.
1: Я тебе скажу. Я на тебя жаловался один раз только.
0: Уволили.
1: Один раз. Один раз, и все.
0: Ну, знаете.
1: За все время.
0: Это ты так говоришь в эфире.
1: Я серьезно...
0: Да, красивого словца.
1: Да, это ты же знаешь.
0: Так, здравствуйте, Васаби. Начинал с психологом школы, поднялся до директора школы.
1: Вау.
0: Начинал с психологом школы, круто. А я прочитала с психологом.
1: Ну, он, понятное
0: то
1: дело,
0: есть он
1: психолог.
0: Начинал с психологом
1: всех
0: школы,
1: обошел.
0: Поднялся до директора школы, 37 лет, устал от системы образования, ушел в бизнес. Кстати, я сходил на Евроденс 90-х. Классно, спасибо. Я выиграл у вас.
1: Супер, мы очень рады, что вы оторвались. И такая интересная история карьеры, прикольно.
0: Нет, а как это так?
1: Психолог, вот директор, теперь частный бизнес.
0: Директором, а потом в бизнес.
1: Ну, видимо, знаешь, психологи, они умеют же, как это говорят, как говорят, мозгоправы, да, еще про них говорят.
0: Может быть, нам написал Сергей Славин, но, Сереж, у тебя очень длинное сообщение.
1: Очуметь, Сереж.
0: Меня зовут Сергей Славин, мне 36 лет, у меня ИП, работаю ведущим мероприятий. Хочу рассказать, как я впервые вас услышал, это было примерно года 3 назад. Я совершенно случайно переключал радиостанцию и вдруг услышал голос Эльвиры, которая разговаривала с дозвонившимся слушателем. Первые несколько секунд я вообще не понял, что происходит, и даже перепроверил, точно ли я радио включил, потому что там звучали такие фразы «Я твоя Багира», «То ли я твоя кошечка?» И все это было явно какой-то такой категории якобы 18+. Я реально решил убедиться, что это точно радио. Когда я понял, что это действительно радиостанция и что такое васаби-шоу реально существует, я был удивлен. И, честно говоря, влюбился в это шоу практически сразу. Больше всего в вас мне нравится ваша искренность. Вы абсолютно неповторимый дуэт. Иногда, правда, становится жалко Антона после некоторых отрезков слов Эльвиры. Но именно в этом и есть весь кайф. Вы настоящие, живые и совершенно непредсказуемые. Мы вас очень любим и постоянно слушаем. Особенно мне нравится, когда Эльвира бьет Антона. Я понимаю, конечно, что это все понарошку, но звучит это просто шикарно. Да?
1: Поверьте, она бьет не понарошку.
0: Это тебе просто по губам надавала за грязные слова.
1: Но это хорошо, ты сейчас не хранишь вот эти кучи бумаг, которыми ты меня била.
0: Я обожаю, как вы обсуждаете новости, как вы обсуждаете знаменитости. Иногда перемалываете им косточки, разбираете какие-то совершенно неожиданные истории и темы. У вас получается не просто радио, а ощущение, будто сидишь вместе с друзьями и слушаешь самые безумные разговоры.
1: Круто.
0: В общем, спасибо вам за настроение, за искренность, за юмор и за то, что вы такие неповторимые. Васаби – это любовь. По скриптам ваш давний случайный слушатель, который однажды случайно переключил радио и уже не смог переключиться обратно. Сереж,
1: ты круто написал.
0: Ты крутой,
1: спасибо.
0: Молодец. Спасибо тебе большое за такие добрые, приятные слова. Честно, у меня аж до мурашек.
1: Да, все по полочкам.
0: И я думала, я открыла сообщение, оно было очень длинным.
1: Что ты не дочитаешь?
0: Я думала, что все это не дочитаю.
1: На одном дыхании.
0: Элечка,
1: на одном дыхании показалось,
0: спасибо,
1: что оно
0: Сережа.
1: Очень коротенькое на самом
0: да.
1: деле.
0: Привет, Эля и Антон. Слушаем вас уже на протяжении 6 лет. Помню, когда старший сын еще ходил в садик. Каждое утро по дороге мы слушали вас в машине. Сейчас сын уже в 5 классе. Утром включаю радио, он сразу же: «О, это же васаби!» Так и едем вместе дружно и весело начинаем утро с вами. Вот еще. Здравствуйте. А я однажды переключался и услышал, как вы разговаривали со слушателем. И там Антон очень жестко флиртовал с дозвонившейся девушкой. Потом она не смогла выиграть и бросила трубку. Потом позвонил мужчина, Эльвира с ним флиртовала ровно до того, пока он не сказал, что он живет с мамой. Они тут же быстро с ним попрощались. Мне было очень смешно, это было прикольно. Вот такая память нашего слушателя о нас. Так, начал слушать вас недавно, год всего, как ушел с работы. Раньше 8:00 был уже на работе, поэтому, наверное, не слушал. И думаю, как много всего я пропустил. Вы классные, мне очень нравится слушать вас. Ждал, когда с отпуска выйдете. Меня зовут Аят, 43 года, безработный. Я из Алматы. Наверное, хорошо, что с работы ушел. Надо же, Аят. Доброе утро, Эльвира, гроза эфира и Антон. Меня зовут Вадим, мне 45 годиков. Я в Алматы, электрик, слаботочные системы и так далее. Пишу вообще первый раз. Он так и пишет. Вообще первый раз. Да и вообще. Вот пишет. Да и вообще. В первый раз в жизни, так как вы супер. Слушаю вас 3 года, вы поднимаете мне настроение целый час с улыбкой, еду за рулем, пользуясь возможностью. Хочу передать вам огромный привет. Мы тебе тоже шлем
1: Спасибо.
0: Огромный привет.
1: Спасибо.
0: Вадим, тебе привет.
1: Элечка, вот я пообещал в гости прийти к ребятам и забыл, как они называются.
0: А вот тут нам написал «Кухня без посредников». Он написал: «Да, можете озвучить мой номер. Буду очень признателен. Изготовить мебель вам и вашим поклонникам. Оскар, 46 лет. Занимаюсь мебелью на заказ без посредников.
1: Записываем, хозяйка.
0: Только за работу и материал». Записывайте, ребят, кому надо. 8-707-252-20-26.
1: Оскар, да? Ой, прошу прощения.
0: Так, Оскар, 46 лет, да. 707-252-20-26.
1: Оскар, мебель напишу.
0: Да.
1: Так, ребят,
0: Я надеюсь, он не обманщик.
1: Нет,
0: А то потом скажет, озвучила.
1: Нет, ребят, вы проверяйте
0: Вы уже дальше сами проверяйте,
1: да,
0: ребят.
1: А то сейчас мы это, да.
0: Подожди,
1: а вот можно я спрошу, ребят, вот фэшн, кто нам написал, скажите, как называется правильно, я просто потерялся, не записал, а я с удовольствием приду, просто хотя бы познакомиться, мне приятно.
0: Доброе утро, Васаби, слушаю вас с тех пор, когда вас еще было трое, за это время многое в жизни изменилось, даже не помню, сколько это лет. За это время поменяла профессию, второй раз вышла замуж, работаю сейчас в одном из лучших ресторанов Алматы, сомелье.
1: Вау.
0: Анастасия сомелье. А это правда, сомелье. Анастасия, что вот сомелье, потом они могут как бы и привыкнуть к алкоголю? Это правда?
1: Наверное, нет.
0: Алкоголь зло.
1: Ты знаешь, вот мне, вот я просто... Сомелье такая крутая профессия. Подбухиваешь, тебе еще за... Ладно. Извините,
0: алкоголь зло.
1: Алкоголь зло,
0: не
1: да.
0: говори лишнего. Доброго утра, самые настоящие голоса страны. Меня зовут Олеся, 31 год, город Алматы. Занимаюсь автозвуком и делаю людей счастливыми. Слушаю вас с момента, когда вас было трое, а потом третий куда-то со скандалом делся. Спасибо, что радуете каждый будний день. Очень люблю гороскоп. Это был мой ежедневный ритуал. Ладно, с понедельника вернем гороскоп.
1: Хорошо.
0: Добрейшего утречка, вы дарите настроение. Начала вас слушать 3 года назад еще. Меня зовут Сая, я из Кызылорды, мне 34, работаю в Акимате.
1: Кызылорда,
0: слушаю вас около года. Каждое утро с вами еду на работу. Иногда не хочется заходить на работу, а слушать королеву. Эльвира, обожаю, как вы называете Антона, Тошечка. Тошечка, Тосечка мой. Это мой Тосечка. Это
1: yes,
0: мой
1: of course.
0: Он мой, я его. Я за него. Помните этот мем?
1: Да.
0: Порву всех. Тося, нам надо с тобой этот снять тренд. Там такая женщина, видел? Ты такая, вот знаешь, колоритная.
1: Да, да.
0: Она обняла, и там какой-то алкаш такой стоит, прижался.
1: Я за него, да?
0: Да, да.
1: Давай, давай, надо будет. Мы же давно уже не снимали.
0: Он мое, я за него порву всех. Привет, дорогие. Мы с мужем узнали вас, когда переехали в Алматы 5 лет назад. Уже как 2 года в Ташкенте живем. И тут слушаем вас онлайн утром по дороге на работу. Они нас слушают из Ташкента.
1: Подожди, ребят, если кто не знает, вот просто вы хотите, если посмотреть, какие у нас были... Ну, что мы записывали с Эльвирой в самом начале, вы можете на меня в ТикТок подписаться, Антон Павлов Васаби.
0: Да.
1: И там вот только дойдите до низа, там вот именно первые ролики,
0: дойдите,
1: где мы с Эльвирой там что-то, какие-то скетчи, да.
0: Да, доброе утро, Васаби, Эльвиранта. Эльвир Анта, вот так написали, Эльвиранта. Меня зовут Фархат, мне 60 лет, я провизор, специалист по лекарствам, но работаю в сфере лабораторных анализов. Слушаю вас около 4 лет. Антону нужно убрать гнусавость методом отсасывания слизи из гайморовой пазухи или капнуть сок лука. Нет, сок лука не надо, ребята. Эльвира классная женщина, дополняет Антона, а он ее дополняет. Так что третий человек совсем лишний.
1: Подскажите, если вы знаете, что там нужно сделать, скиньте мне в личку.
0: Там тебе надо как-то вот методом отсасывания, вот в этом, у Лора, наверное, с носовых пазух.
1: Да нет, мне вообще надо просто делать операцию. Нос. Ринопластика.
0: Доброе утро, повелители всего радио. Ну и да, какой-то там Антон. Слушаю вас с самого начала, но очень редко пишу. Я профессиональный спортсмен. Вы огонь.
1: Вау.
0: Дмитрий,
1: а профессиональный спортсмен чего?
0: Профессиональный
1: спортсмен. Ну, какого
0: спортсмен?
1: Вида спорта?
0: Да, какой вид спорта? Так, ну мы, наверное, уже не успеем.
1: Я тоже профессиональный спортсмен.
0: Мы не успеем это все озвучить. Талгат, 42 года, работаю монтажником, живу по адресу Котельникова.
1: Смотри, вот как конкретно.
0: А зачем?
1: Чтоб в гости приехали.
0: Меня зовут Орал, с города Кокшетау. Слушаю вас с 19 года, при любых условиях вас слушаю. Вот нам написали. Доброе утро, слушаю вас 2 года. Вы моя самая любимая парочка. Ваши голоса самые вкусные, самые лучшие. Без вас утро не утро, особенно в пробках. Айнура, 42 годика.
1: Простите, если кого-то мы не успеем зачитать, потому что
0: да,
1: я понимаю,
0: ребята,
1: мы как бы не ускорялись.
0: Да, ребята, уже все, мы уже должны прощаться.
1: Еще чуть-чуть совсем.
0: Да. Девочки должны же там подготовиться к шоу, вот, да. После нас придут ведущие. Меня зовут Ольга, мне 40 лет, я бухгалтер из Алматы, слушаю вас примерно 9 лет, когда начала возить старшего сына в садик, потом был перерыв на декрет, когда начала возить младшего сына в садик, опять вернулась к вам. Вы супер, у Мурата приятный голос. Все, ребята.
1: Приятно, все у нас вокруг рожают.
0: Ребята, мы не успели.
1: Выходят второй раз замуж, женятся, а мы
0: честно,
1: на том,
0: ребят,
1: же месте.
0: Мне очень жаль, но да. Мы не успели. Тут более
1: если что,
0: 100
1: я хотел сказать, если что, в понедельник, да, озвучиваем. Но
0: давайте вы
1: знает.
0: Продублируйте нам в понедельник да. Все сообщения, которые я не озвучила. В понедельник нам
1: мы
0: напишите, и мы будем в течение
1: зачитаем,
0: эфира
1: да.
0: Обязательно вам озвучивать.
1: Простите,
0: ребята,
1: пожалуйста.
0: Прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам головокружительных,
1: шикарных, сногсшибательных
0: да, выходных. Мы вас безумно любим. Спасибо вам за
1: вы
0: то,
1: лучшие.
0: Что вы столько лет с нами.
1: Да. Всегда ваши вас обещал.
2: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

Өзің қайтадан барымды

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: Вот и подошла к концу сегодняшняя программа. Напоминаю вам, что программа сделана на студии KS Records. Ищите нас в Instagram ksrecords.kz. С вами же сегодня был DJ Moontax, а у меня на сегодня все. Услышимся!
1: Пятница, 19:00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19:00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб. От хаоса и техно до самых модных направлений электронной сцены. За вертушками DJ Moontax. Club Time. Это саундтрек твоего вечера. Разогрев перед уикендом и точка входа